0: Изменениями погоды, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 8-13, по востоку до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами грозы, в отдельных районах слабый туман. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 8-13, по востоку до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. I went deaf on it.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Новини Полночного региона на радио Витебску. Студия Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович. Вітаем вас.
1: С широким спектром досягнений у сельскогосподарчей галины краины и науки. От могутной техники до мини-теплицы и пружинов скакунов. Пощастило познайомиться на Белаграде 2026 директору Лёзнинской райплемстанции Надеи Драчиковой. У рамках штогодового белорусского агропромыслового тыдня с 2 по 6 червеня прошла найбуйнейшая агропромысловая выстава «Белагра-2026». Ее экспозиции выкликали великий ажиотаж. У В этом году пляцовка объединила больше 570 удельников с 12 краин. Упевнена, каждому белорусу, независимо от пола, возраста, профессии и захоплению, было цікаво наведать Белагра-2026. Тут можно открыть для себя шмат нового и корыстного. Как специалисту племянной живелогадули было цікаво познакомиться с племянными живелами, зазначила Надея Драчикова.
0: Новины региона. Урочистое мероприемство, присвященное профессийному святу Дню мелиоратора у Глубоцкой ПМК «Мелиаводгаз». Заслуженных работников предприемства повиншували, отзначили узнагородами старшиня Глубоцкого районного совета депутатов Вера Тялица, старшиня районной профсоюзной организации работников агропромыслового комплексу Наталья Зянович и директор предприемства Александр Полидовец. Во час урочистостей были отзначены лепшие работники.
1: Працоўный десант кіраўніцтва Віцебшчыны рупіўся ў Расумскім раёне. У клясціцах узводзяць прафілактуры для цялят. Кіраўнік депутацкага корпуса в области Дмитрий Дзямідаў, першы намеснік старшыні аблвыканкама Сергей Ляўковіч, старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Андрэй Булаўкін змянілі дзелавыя касцюмы на працоўнае адзенне і дапамагалі ў будаўніцтве. На аб'екце працавала больш за 50 чалавек. Старшыня Расумскага райвыканкама Алексей Гарбуль назвал такую допомогу своечасовой. Чем больше людей, тем худшее девудовля, тем больше, что термины стиснутые. Объект необходимо сдать до 1 липеня.
0: Будовництво профилактуры – это стратегичная задача. В Расонском районе допомагаем живеловодам выконать задачу по узведению телятников. Это наша белорусская традиция – собраться усим светом и працевать толокой, зазначил керовник депутатского корпуса в области Дмитрий Дзямідаў.
1: Районный этап республиканского сельскогосподарчего проекта «Уладар вёскі» отбылся у агрогородку Лявонішына Верхнядзвінскага района. У разностайных конкурсах «Майстерство и зладженность» демонстрировали семьи Рымша за агрогородка Валынцы и Свистак Шайцерова. У удельников привітаў старшыня Верхнядзвінскага райвыканкама Вітай Лаурынаў. Проект у нашей краіне карыстаецца великой популярностью, потому что дозволяя семьям, якія выбрали жыццё ў вёсцы, показать перавагу сельской працы и побыту, поделиться опытом, посябровать и отримать заслуженные признания и узнагороды. Пераможцем районного этапа конкурса «Уладар вёскі» стала семья Свистак.
0: У Дошицким районе стали вядомы пераможцы районного спаборництва, якое было организовано подчас проведения весенне-полевых работ. Каб отзначить достойную працу механизаторов и подяковать за яе, до аграрыяў на поле завітал старшыня райкама профсоюза работников агропромыслового комплексу Василь Васюкович. За добросумленную працу, якостное и отказное выполнение своих обовязков, высокие вытворчие показчики в районном спаборництве по подкормце озимых, зерневых и крыжакветных культур первое место занял тракторист-машинист открытого акционерного товариства «Бягомельская» Виталий Лях.
1: Лидером спаборництва на узворванні глебы под сяўбу яровых культур стал тракторист-машинист открытого акционерного товариства «Тургуны» Павел Рудько. Заслуженная узнагорода была уручена так само еще одному профессионалу, механизатору открытого акционерного товариства «Барсучанка» Александру Ромашову. Механизатор этого же сельгаспредприемства Миколай Бобровский так само мясцовый передовик. Высокий выник хлебороб продемонстрировал на сяўбе яровых культур и отповедно за у першае месца ў раёне.
0: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. У рамках правядзення вучэбна-палявых збораў навучэнцы старэйшых класаў Дубровінскага раёна наведалі раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях. Гэта экскурсія стала не толькі займальным мерапрыемствам, але і важным этапам фармавання ў моладзі разумення працы ратаўнікоў. Навучэнцы даведаліся аб штодзённых абавязках супрацоўнікаў МНС, аб тым, як яны рыхтуюцца да розных надзвычайных сітуацый і якія навыкі неабходны для паспяховага выканання іх работы. Ратаўнікі падзяліліся сваімі гісторыямі, што дадало экскурсіі жвавасці і зрабіла яе больш запамінальнай. Одной из ключевых тем встречи стало обмеркование возможностей поступления в ряды МНС.
1: На базе Верхнеадвинской гимназии отбылись урочистые мероприемства, просвеченные заканчению учебно-полевых сборов для десятиклассников. Повиншовать юнаков с поспеховым переодольванием этого важного житевого этапа пришли гоноровые гости, родные и близкие. А хлопцы наглядно продемонстрировали, чему поспели научиться за минулые дни. Еще больше ярким и запоминальным этот день стал дякуючи Полоцкому пограничному отряду. Глядачи с великой цікавостью назирали за показальными выступлениями военнослужащих, знакомились со службовыми собаками, разглядали выставы экипировки и зброи, а так само отрымливали осолоду от музычных номеров оркестра. Начальник отдела по адукации райвыконкама Светлана Яковлева уручила узнагороды удельникам учебно-полевых сборов, их батькам и керовникам по военно-патриотичным выхованиям.
0: В Узмёнской базовой школе Мёрзкого района стартовала летняя оздоровленческая кампания. Почав работу летний выхаваўчы оздоровленческий лагерь дённого знаходжения «Купалинка». Лагерь ориентованы на активный отпочинок, умацывание здоровья и творчее развитие детей.
1: У Шаркушинском районе в рамках проекта «Кожная пятница. Родное свое» библиотекары Бельдюжской сельской библиотеки филиала для детей летнего оздоровленческого лагеря «Патриот» провела краязнаўчую гадзіну «Минулое моей вёскі» у фотоздымках. Мероприемство проходило в музее «Гостиный панадворок», який працуе при Бельдюжском сельском доме культуры. Шаркушинская дитячая библиотека запрашае сёння на дискуссию «Мацней за руки, трымайся». Початок у 10 годин.
0: Почав працу спортивно-оздоровленчий лагерь «Сенинский Здюшар». Лагерь працює по трьох напрямках – біатлон, греко-римская боротьба и легкая атлетика. Сегодня тут бавить вольный час 110 хлопчиков и девчинок. Квесты, эстафеты, экскурсии, профилактичные встречи, информационные хвилинки – этим и многим іншим наповнена программа лагерной смены.
1: С вами «Раніца при дзвінні». Отряд «Память» средней школы номер 1 Бешанковичев обновляет историчную память. Уже больше за год навученцы удельничают у патриотичной миссии по увековечению памяти героев земляков Великой Отечественной войны. С красовика минулого года в установе адукации дзейнічае пошуково-доследчий отряд «Память», у склад якого уваходят вучні 6-9 классов. Сегодня отряд ведет масштабный пошук информации об ветеранах, бойцах Червоной армии, партизанах и подпольщиках. Активисты працуют у архивах и музеях, мают зносины со свояками фронтовиков, а так само проводят опытание старожилов вёсок.
0: После сбора и проверки информации удельники отряда публикуют ее на национальной платформе «Беларусь памятая». Тут каждый герой занимает заслуженное место у личбовом летописи Айчины. Працами юных доследчиков только за 2025-26 научальные годы национальный портал пополнился известками про больше 22 героев-земляков.
1: «Квітней мой лес» на базе Богушевского лясгаса Сенинского района прошел областный этап юниорского республиканского лясного конкурса. Свои распрацеванные проекты у номинациях «Устойливое лесоуправление», «Экология лясных раслин», «Экология лясных живел» пропоновали больше за 20 школьников из усяго полночного региона. Сенинцы у их лику. Удел примали юные экологи из Богушевской и Машканской средних школ. Подчас урочистого открытия мероприемства подрастающих лесоводов привитали наместник керовника организации по идеологичной работе Витебского державного вытворчего лесогосподарчего объединения Жанна Панкратова, директор Богушевского лясгаса Василь Гулевич и иншие. До речи, яны и выступили членами журы. Основными метами конкурсу является популяризация бережливых относин до лесу, притягнение уваги до проблем захования природных ресурсов, правоориентационная праца, отзначила Жанна Панкратова.
2: Год белорусской женщины.
0: Любов Скакун больше за 20 годов просвятила сельское господарство, отпрацевала в открытом акционерном товаристве «Ведранская агра», что в Жашнинском районе, была заходчицей товарной фермой. Женщина 2 года, как вышла на пенсию, и зрозумела, что без любимой працы не может. Хоть хатник справ у женщины хапая, она вернулась снова в господарку, как сама кажа, не по обовязку, а по кличе сердца. На товарной ферме у теперешний час находится больше за 200 голов молодняку на стадии догадывания. Особливо уваг надается их кормлению и подтриманию здоровья.
1: Жыхарку вёскі Загуздзе Гарадоцкага района Валянціну Кухарынку павіншавалі з 85-годдзям работнікі культуры района. Валянціна Кухарынка нарадзілася на Гарадоччыне ў 1941 годзе. Пасля заканчэння Лужаснянскага сельгастэхнікума ў Віцебскім раёне вярнулася на малую радзіму, працавала брыгадзірам у калгасе «Новае жыццё». Затым завочна адвучылася ў Вялікалуцкім сельскагаспадарчым інстытуце і стала галоўным аграномам на гэтым жа сельгаспрадпрыемстве. За дасягненне высокіх вынікаў у сацыялістычным спаборніцтве удастоена ордэна «Знак пашаны».
0: З юбілеем перадавіка і ветэрана АПК павіншавалі старшыня Вераўлянскага сельсавета Анатоля Аўдзеева і прадстаўнікі аддзела па нестацыянарнаму абслугоўванню насельніцтва раённага цэнтра культуры. Таксама яны перадалі жанчыне найлепшыя пажаданні і ганаровую ўзнагароду ад імя старшыні райвыканкама Ірыны Паляковай.
1: Вы слухаеце раніцу прыдзвіння на радыё Віцебск. З вами Наталя Байнаровіч і Ілья Лапацінскі.
0: Ва Ушачах спынены факт незаконнага захоўвання зброі. У полі зроку ушацкай міліцыі трапіў 62-гадовы мясцовы жыхар. Падчас праверкі па месцы яго пражывання праваахоўнікі знайшлі і канфіскавалі паляўнічую стрэльбу, а таксама боепрыпасы да яе. Гэтыя аб'екты былі накіраваны ва ўпраўленне дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз па Віцебскай вобласці для правядзення балістычнай экспертызы. За здзяйсненне указанага правапарушэння мужчына прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці.
1: Эксперты нагадваюць, грамадзяне, якія добраахвотна здалі агнястрэльную зброю і боепрыпасы да яе, вызваляюцца ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці. У той жа час важна ведаць, што за незаконнае захоўванне агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў, выбуховых рэчываў і іншых прадметаў, абарот якіх строга забаронены, прадугледжана адказнасць аж да крымінальнай.
2: Актуальная інфармацыя.
0: Гарачая тэлефонная лінія па пытаннях летняй працоўнай занятасці навучэнскай моладзі ў вольны ад вучобы час працуе ў Расонскім раёне. З чэрвеня па жнівень бягучага года штотыдзень па аўторках і чацвяргах з 10 до 12 гадзін будзе праводзіцца гарачая тэлефонная лінія па пытаннях летняй працоўнай занятасці навучэнскай моладзі ў вольны ад вучобы час. Пытанні, якія цікавяць па гэтай тэме, можна задаць спецыялісту аддзела занятасці насельніцтва і сацыяльна-працоўных адносін Наталі Давыдзенка з 10 до 12 гадзін па тэлефоне 5-68-56. У яе месніку начальніка управлення, начальніку аддзела занятасці насельніцтва і сацыяльна-працоўных адносін Наталі Жолудзевай па тэлефоні 5-10-80.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч, Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск.
3: Привет, Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Представители белорусского туристического бизнеса планируют принять участие в крупном туристическом форуме «Саяхат-2026», который пройдет в Астане 17-18 сентября, сообщили Белта в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций. Ожидается участие до 5000 посетителей и до 100 экспонентов. В рамках деловой программы запланированы пленарные сессии, панельные дискуссии, мастер-классы и презентации новых туристических продуктов и событий. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия туроператоров и турагентов, защиты прав туристов, финансовых гарантий, цифровых решений в отрасли и международному сотрудничеству.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, что тот может остаться без поддержки в случае эскалации с Ираном. По версии, изложенной американским лидером, израильское руководство уведомило администрацию США о готовящихся ударах по Ирану лишь незадолго до их нанесения. При этом он добился того, что они носили ограниченный характер. По словам Трампа, с просьбой оказать влияние на Израиль к нему обратились представители по меньшей мере 5 ближневосточных государств. Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола достигло в Конго 101. Об этом сообщили Министерство здравоохранения африканской страны, передает ТАСС. Число инфицированных вирусом Эболы во время нынешней вспышки достигло 550. Днем ранее эти цифры составляли 91 и 515 соответственно. В Конго начали прибывать специалисты из других стран для оказания помощи в противодействии Эболе. Специалисты предупреждают, что вспышка грозит стать одной из наиболее масштабных и смертоносных за последние десятилетия. Роскосмос по случаю Всемирного дня океана опубликовал снимки океанов Земли, которые были сделаны с высоты 36 тысяч километров. Эти кадры напоминают нам, водоемы занимают большую часть поверхности Земли, а не климат и дыхание нашей планеты, сообщили в госкорпорации. Отмечается, что съемку осуществил аппарат «Электро-Л», расположенный на высоте 35,5-36 тысяч километров, а также «Метеор-М», который находится на высоте около 830 километров. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: доброе всем утро вторника. Господи,
1: почти не сказал понедельник.
0: Да, первый рабочий день он у нас был вчера. Сегодня-то уже второй. Сегодня он насыщенный. Сегодня он хороший для всех начинаний и каких-то, наоборот, завершений проектов. Ну и, конечно же, вместе с вами сегодня потопаем по дорожке длиной в 4 часа. Мы разбудит шоу.
1: Ты знаешь, вот начал говорить про завершение. Я сейчас представил тех людей, которые вчера только стартовали в рабочую неделю, начали что-то делать, а сегодня ты им предлагаешь уже завершить весь рабочий процесс. Звучит вполне себе неплохо, так по-летнему, я бы сказала. Но в целом, друзья, действительно, если кто-то успевает сделать свою работу вот настолько быстро, хорошего вам рабочего отдыха, можно и так сказать.
0: Вот, поэтому настраиваемся вместе с нами. У микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Погнали, полетели!
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Гороскоп.
1: Вот знаете, одни астрологи говорят, что сегодня день должен быть буквально превосходный, а другие советуют просто расслабиться, потому что, возможно, у кого-то найдется какая-то гармония в чем-то, возможно, кто-то все отложенные свои дела сможет выполнить. В общем, с любой стороны, как ни крути, день должен быть, ну, очень даже неплохой.
2: Знаешь, у кого-то найдется гармония, а у кого-то гармония, и вперед из песни.
1: Тоже неплохо, вполне себе.
2: Порвем меха, растянем и стянем. Но, тем не менее, давайте посмотрим, кто персонально из 12 знаков зодиака сегодня будет петь, пританцовывать, а кто играть на той самой гармонии. Давайте начнем с Овна. Сегодня Овнам стоит оценить свой путь. Вы уже многого добились, и стоит похвалить себя за это. Например, выбраться в гости к друзьям или заглянуть в интересное и достаточно неожиданное место. Только нужно быть подальше от работы.
1: Тельцам же стоит быть аккуратнее в незнакомых делах и местах. Можно наломать дров, не проконтролировав ситуацию или же свои собственные слова. Так что осторожность сегодня точно не помешает.
2: Сегодня близнецам стоит осторожничать как в новых делах, так и в старых. Ошибку совершить проще простого. А еще не стоит в этот день исполнять свои желания. Сейчас нужно подумать не о том, чего хочется, а о том, что необходимо.
1: А вот ракам придется отвечать на свои вопросы самостоятельно. Слушайте интуицию, ведь она не подведет. В то же время сейчас вам нужен крепкий план на день. Именно он поможет добиться вам всех целей. Хотя, возможно, не всех, но точно многих.
2: Сегодня львам стоит уйти подальше от людей. Все будут раздражать до скрежета зубов. Сохраните внутри себя гармонию, ту самую, оставаясь в одиночестве. Она, кстати, пригодится и в работе.
1: Девам же будет нелегко, если они настроены шагать вверх по карьерной лестнице. Что-то будет цепляться за ноги, поэтому придется быть начеку постоянно, чтобы неприятности не просочились в жизнь.
2: Сегодня весам стоит расшевелить себя. Вы слишком долго сидели в четырех стенах. Выйдите на улицу или выберитесь на крутое мероприятие. Вам нужно подзарядиться от других людей энергией.
1: А вот для Скорпиона сегодня молчание золото. Стоит чаще слушать других и реже высказывать собственные мысли. Это даст новую пищу для ума, которая вам точно сейчас пригодится. Также гороскоп советует забыть о конкуренции хотя бы на этот день.
2: Сегодня стрельцам стоит аккуратнее забираться по карьерной лестнице. Можно с нее свалиться. Так что беритесь за новые дела с осторожностью и реже заводите деловые разговоры. А вечером займитесь тем, что приносит радость, и чаще общайтесь с домашними.
1: Козерогам же сегодня не стоит суетиться. Ваше от вас точно не уйдет. Двигайтесь медленно, замечая все знаки на пути. Они помогут дойти до вашей цели.
2: Сегодня водолеям стоит устроить себе легкий день, не перетруждаясь лишний раз. О работе и вовсе нужно забыть. Все важные деловые задачи лучше отложить на завтра.
1: Дети рыбы, а точнее рыбам, как раз-таки сегодня стоит вспомнить детство и на пару часов стать буквально ребенком. Очень важно подходить к сложным задачам, играючи и фантазируя. Так результаты будут куда круче, да и время пройдет интереснее.
2: Ну, собственно говоря, неплохо. Почему бы не вспомнить детство немножко каждому из знаков зодиака? Поэтому давайте в него и окунаться.
0: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро. С Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка.

0: 8-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: знаете, у кого-то есть хобби коллекционировать классные, ну вот, замечательные тарелочки, да, посудину, можно сказать. А вот у Зивер тоже есть такое хобби, только она коллекционирует тарелочки наградные.
1: Конечно, а премия Муз-ТВ, друзья, прошла на этих выходных, и в целом, мало того, что Зивер там, естественно, появилась, она установила рекорд по количеству номинаций, в которых была представлена. 7 номинаций, было 3 из которых она забрала себе. Мне кажется, это круто, достойно.
0: Конечно, поздравляем Зиверт, ну и, естественно, ждем ее у нас в Витебске, а она появится. Сами можете посмотреть по последним новостям, по последним открытым источникам, где и когда, но точно июля выдастся на жаркие вместе, получается, с сольным концертом.
2: Радио Витебск 91.2.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. После вмешательства Комитета государственного контроля Витебской области обеспечено доначисление и уплата в бюджет 600 тысяч рублей налоговых платежей. 90% плана на первое полугодие выполнено, как идет капремонт домов в Витебске в 2026 году. В Новополоцке 70-летний пенсионер стал жертвой телефонного мошенничества. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск». Хочу.

0: Но нежнятины получили от Holy Flame. Давайте теперь получим несколько автоприветов к нам в мессенджеры. Вот, заходите, все для вас открыто, все доступно, как всегда. Вот, ловим номера мимо проезжающих стоящих автомобилей, передаем незнакомцам приветы.
1: Вот говорил про нежнятину, знаешь, звучало так, как будто прямо сейчас должны прилетать приветы той красненькой машинке, машу ручкой, бусь тебя, моя хорошая. Ну, ребят, на самом деле так тоже можно, если очень хочется, почему нет? Главное, чтобы просто был указан номер автомобиля, которому вы передаете привет, собственно, от кого он улетает, ну и вот любые добрые слова в этот вторник мы принимаем.
0: Может,
1: поэтому мне стоит только номер Viber сказать. 707-1071. Телеграм тоже открыт.
0: Вот смотрите, может, у вас настроение романтик как раз-таки, и вы хотите немножко вот это вот как-то мимимишность на вас напала. Но, тем не менее, все это увидим на протяжении нескольких музыкальных минут. Для вас все действительно открыто и доступно. Если никого не увидели, никого не заметили, свой номер автомобиля пишите и передавайте приветы кому угодно, как угодно и куда угодно. Ну что, погнали, автоприветы!
2: С утра пораньше «Разбудить шоу». Генеральный партнер «Разбудить шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Классные номера прилетают сюда к нам в мессенджеры. Давайте добавим еще. И знаете, что заметил? Вот почему-то черные автомобили сегодня превалируют. Возможно, сегодня настроение black. Поэтому ловите черные автомобили, ловите их номерные знаки, ловите незнакомые автомобили. Все направляйте через несколько музыкальных. Обязательно все зачитаем, передадим. Погнали, автоприветы.
1: Горячий хит на радио Витебс.

0: помним, помним и пароли, и явки. Все у нас уже в мессенджерах есть, поэтому приступаем незамедлительно. Вадим говорит: доброе утро всем слушателям Радио Витебск, коллективу Радио Витебск. Отличного дня и настроения. Есть у нас пойманные автомобили, как раз-таки первый черный 99-45 автомобильчик. Не вижу, правда, как марка спряталась. А второй красный вот превалирует. Рено 71-50. Вам тоже привет.
1: Так, есть у нас еще и прекрасная девушка Полина на волне. И тут такое, знаешь, заманчивое смс. Мне кажется, возможно, пора открывать рубрику для знакомств.
0: О-о-о.
1: Привет красавчику на серебристой BMW 2407. Хорошего настроения на весь день.
0: Вай-вай-вай. Слушайте, есть у нас еще и черный Hyundai 1090. На Мясникова Kia 5524. Ловите привет. Также муж Андрей вам отдельный. 1372 МАЗ, 1369 МАЗ. Вадим и Александр. Нам с тобой тоже отдельный. Всем отличного настроения, пишет Елена.
1: А Вовка передает привет из Австрии, Скания 366. Всем добра. Друзья, видели бы вы эти красивые виды. Боже мой, это невероятно просто.
0: Так, Любовь присоединяется, говорит: добрейшего утра. Передайте привет моему сыночку Олежке. Он сейчас едет в Минск. Хорошей ему дороги. Ну что, Олег, вам действительно прекрасного пути. Любовь, а вам просто хорошего настроения.
1: Ну, собственно, Олег, наверное, не тот, но тем не менее на волне тоже имеется. Черный бумер 0007. Привет тебе, Джеймс Бонд. Сфоткать пулю не успел, пишет Олег.
0: Целый Джеймс Бонд у нас появился по улицам Витебска. Денис говорит: привет, едем по Витебску на работу. Отличной компании суровых, сильных и самоуверенных мужчин. Передайте нам привет. Поставьте песню. Ну, слушайте, песню, конечно, по заявкам мы вам не выдадим. Все-таки не та категория, не та музыкальная программа.
1: Не та заявка сейчас, да, вот петь начнет.
0: Но, тем не менее, вам, самоуверенные, суровые мужчины, привет и хорошего настроения на день.
1: Так, Саша нам передает тоже приветы. Еще отдельный Вадим Сергеевич и Елене Андреевна Хендай сами на Хове. А еще был пойман маршрутное такси 64 с номерами 68-22. Вам отдельные приветы.
0: Так, есть у нас еще Александр. Привет 91.2. Любимому радио от Мерседеса ВА-88-19-7. А Александр, вам тоже всего наилучшего и от нас отдельный.
1: Так, Дим говорит: привет таксистам Витебска передает. Отличных дорог и пассажиров от Дмитрия на Лада X-Ray.
0: Отлично, замечательно. Тоже всем-всем-всем от волны радио Витебска отдельные. Кто с нами на связи, кто с нами на линии, да и просто кто вместе с нами проводит это утро.
2: От А до Авто. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Ну что, мистер Диджей, слушай внимательно классные новости. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч с футбольным клубом Витебск. 13 июня, 17:00, встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Домашние матчи МЛ Витебск – это большой футбольный праздник, который нельзя пропустить. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Ой, мне кажется, насчет нельзя пропустить, это прям, ребят, в точку. Собственно, в точку еще и Андрей попал. Так что касается автомобилей, был пойман... Так, Volkswagen 24-24, привет от Форда 1969. Но не могла я пропустить.
0: Ну, конечно, как мы оставим вас без внимания? Никак. Собственно говоря, встретимся в следующем часу, друзья. Вот туда и пишите какие-то свои смс-очки.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. После вмешательства Комитета государственного контроля Витебской области обеспечено доначисление и уплата в бюджет 600 тысяч рублей налоговых платежей. В ходе проверки одного из предприятий жилищно-коммунального хозяйства госконтролерами установлены факты ненадлежащего учета используемого недвижимого имущества и его стоимости, а также отнесения на затраты расходов сверх нормативов, установленных законодательством, что повлекло занижение базы для расчета ряда налоговых платежей. На основании направленных материалов проверки областной инспекции Министерства по налогам и сборам было предложено предприятию в добровольном порядке произвести устранение нарушений налогового законодательства. Согласно представленным уточненным декларациям, сумма неуплаченных предприятием налогов за 2 года составила более 595 тысяч рублей. Доначисленные суммы налогов уплачены предприятием в бюджет в полном объеме.
1: Новости региона.
2: На 5 июня был завершен капитальный ремонт 6 домов из 31 объекта, которые включены в городскую программу и обеспечены выделенным финансированием. Сдано в эксплуатацию 17 тысяч квадратных метров из плановой 131 тысячи, что составляет 90% от задания первого полугодия. Было израсходовано более 7,5 миллионов рублей. Это дома по следующим адресам. Проспект Московский, 64А, улица Мира, 24, корпус 1, улица Комсомольская, дом 10. Активно ведутся работы по ремонту домов номер 32, номер 32, корпус 5 по улице Чкалова и других. В Новополоцке 70-летний пенсионер стал жертвой телефонного мошенничества, сообщает телеграм-канал «Цифровая грамотность». Мужчина поверил звонку из так называемого пенсионного фонда и лишился более 11 тысяч белорусских рублей. Злоумышленник в мессенджере Viber представился сотрудником социальной службы и сообщил, что при начислении пенсии был утерян стаж, из-за чего якобы требуется перерасчет. Под предлогом оформления документов он выманил у пенсионера одноразовый код из СМС, угрожая уголовной ответственностью и обыском. Злоумышленники заставили пенсионера перевести все сбережения на указанный счет. Милиция напоминает, при подозрительных звонках необходимо немедленно завершить разговор и сообщить о происшествии по номеру 102. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А на волне Радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Радио Витебск.
1: Все же мы знаем, что дофамин влияет на наше состояние, на наше настроение, да, и, собственно, чем больше его выделяется, если можно так назвать это, тем лучше мы себя чувствуем. И вот, собственно, ребят в Корее разработали специальное приложение, которое помогает увеличить дофамин, приносит нам радость, казалось бы, да?
2: Это
1: вот как может сайт повлиять? А вот так он называется, дофаминовый сайт, но на самом деле все гораздо проще. Ребят просто создают фейковые сайты с доставкой еды, ты можешь выбирать все, что угодно, кидать в корзину, нажимать кнопку «заказать». В этот момент у тебя выделяется дофамин, но все, дальше заказ не приедет, то есть все окей, все нормально, это просто вот, ну вот такой вот лайфхак они придумали, меня бы это выбесило.
2: Сначала выделяется дофамин, потом поднимается кортизол.
1: Да, все верно, потом поднимается кортизол, ты переходишь на сайт с реальной едой, заказываешь заново, но, наверное, кому-то это реально помогает.
2: Возможно, просто, знаешь, ощущать тот факт, что ты можешь себе набрать сколько угодно и нажать вот это вот оплатить, конечно, нереальными средствами, ничего тебе не привезут. Но, тем не менее, такая как обманочка небольшая, она может повлиять и может сработать. Да, чего только не придумают.
1: Минутная радость.
2: Да, минутная радость. Но потом, опять же говорю, кортизольчик никто не отменял.
0: Разбудит шоу на Радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.
6: See your name like a mantra. In the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby, don't go. If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине Един.
2: Магазин Един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине Един на Ленинградской 17А.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по

0: Легкий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Да смотрите, какая у нас есть новость. Вроде она и окей. Как говорится, есть деньги, плати. Но, с другой стороны, ну, дружбу же за деньги не купишь, да?
1: Ну, не знаю, ну, наверное. Но меня начинают смущать твои вопросы.
0: Ну, вот смотри, в Китае платные напарники для одиночек приносят экономике до 7,5 миллиардов долларов. Ты представляешь, что это вообще такое? В общем, есть люди, которые без друзей нанимают прям компаньонов себе в походы, на ужины и другие совместные дела. Так создается ощущение близких и знакомых людей.
1: Ну, не знаю, за деньги сомнительное удовольствие, конечно. Это, знаешь, круто было, если бы это была какая-то волонтерская организация, когда реально вот есть ребята, которые просто готовы вот душевно с тобой поговорить, там, я не знаю, сходить в поход, там, пожить в палатках. Это бы выглядело достаточно классно. Но, не знаю, меня бы очень гложила вот эта мысль, что я заплатила деньги за то, чтобы человек со мной поговорил.
0: Китайцы рубят бабло. Они знают, что на все можно делать деньги. И знаешь, там нет такого у них как-то, нет такого восприятия, что если ты заплатил деньги, то, ну, это не по-настоящему все. Там действительно ребят такого мнения, что вот, да, ты оплатил, но тем не менее тебе человек дается полностью, знаешь, взаимностью в каких-то беседах, разговорах, еще чем-то.
1: Так он вынужден, ему деньги заплатили. Работа есть работа, понимаешь?
0: Ну, вот,
1: это
0: видишь?
1: Человек, может, который платил.
0: Общем,
1: он может только пенять на то, что, мол, мне помогли поставить палатку, за это я заплатил.
0: В общем, они
1: мне
0: так
1: помогли приготовить.
0: И не относятся к тому, вот это вот, что оплатил, значит, это не по-настоящему. Причина в том, что молодежь уезжает в города от семей и много страдает, много работает, теряет связи, страдает от нехватки социальных контактов. А вот здесь, там не сказать, что баснословная цена, как-то мне попадалось видео в интернете, но тем не менее, знаешь, как-то с миру по нитке голым рубаха, а вот здесь наоборот, с китайца по несколько там юаней, вот 7,4 миллиарда долларов в казну.
1: Я, конечно, очень рада за них, но у меня сейчас, знаешь, в голове крутится одна мысль, страдает от нехватки социальных связей в Китае. То есть при их населении нехватка социальных связей. Ребят, вы о чем? Вы в метро катаетесь, там и так не протолкнуться. Здоровайся, говори с кем хочешь.
0: Ну, да. Хотя там еще попробуй заговори. Может, как-то они не лезут в личное пространство.
1: Ну да, и личное пространство, там все законы.
0: Поэтому, видишь, и туда некуда деться, и туда некуда деться. Приходится платить.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Хайер с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ох, снова утро, детей пора собирать. Автобус задерживается, надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, не забываем, Витебское дерби ждет вас. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч с футбольным клубом Витебск 13 июня в 17:00. Встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Домашние матчи МЛ Витебск – это большой футбольный праздник, который нельзя пропустить. Команда твоего города ждет тебя на матче. Ну и не забываем, в следующем получасе заберем очередного счастливчика в наш список.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси скорректировали порядок регистрации граждан при обращении по вопросам трудоустройства. Украина может недополучить 680 миллионов евро от ЕС из-за невыполнения антикоррупционных реформ. В Берлине прошла массовая демонстрация против политики правительства страны. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Time.
1: Ну что, очередной прецедент прямо сейчас залетит в список розыгрыша классного бокса от наших друзей футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Делать, как всегда, особо ничего не нужно, но все-таки немножечко усилий приложить придется. Поэтому напоминаю, номер вайбера 7071071. Играем мы с вами именно там, а все, что вам нужно, это верно и первым ответить на поставленный вопрос.
1: Вопрос предельно максимально легкий, вам в этом помогут соцсети футбольного клуба МЛ Витебск. Кто вчера отмечал день рождения в составе футбольного клуба МЛ Витебска? Возможно, это даже не игрок. Поехали, погнали.

0: Утреннее слушает.
1: Ай, ну вот все, не хочется сегодня ходить вокруг да около. Не зря вторник самый продуктивный день недели. И в целом вот Света справилась с заданием на все 100%. Максимально быстро, максимально четко, с фамилией, именем, отчеством. Она прислала нам верный вариант ответа. Свет, я вас поздравляю. Последние цифры вашего номера 5502. Именно вы становитесь вторым претендентом на этой неделе.
2: И действительно, вчера свою круглую дату, свой юбилей встречал ассистент главного тренера МЛ Витебск Соколинский Филипп Александрович, с чем его и поздравляем. Желаем всего самого наилучшего в его работе. Ну и, конечно же, желаем успехов футбольному клубу МЛ Витебск.
0: Макс Тайм. Реклама.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск».

0: Так, есть классная новость, значит, у нас. Вот представляешь ли, раньше все тратились на вот эти вот гадания, обращались к якобы магам и гадалкам,
1: да.
0: Несли, отдавали свои кровно заработанные. Так вот, теперь и на это тратились, ну, тоже миллионы, да, по статистике. Теперь тоже тратятся миллионы, но на ИИ гадания.
1: А кто бы сомневался?
0: Искусственный интеллект. Онлайн-гадания вышли на новый уровень. Теперь предсказания делают не тарологи, а боты с искусственным интеллектом. И вот девчонкам предлагают выбрать карту и дождаться расшифровки. Вот самое интересное — это цена. Вот эти вот экспресс-расклады стоят несколько сотен рублей, а уже VIP-консультации могут доходить до 8500 рублей.
1: Мне теперь интересно, какие алгоритмы там встроены, потому что если это все не будет сбываться вообще ни в коем разе, а не зная человека, сложно подгадать, что ему сказать, то как будто бы перестанут люди обращаться. А вот если вдруг алгоритмы подогнаны каким-то образом, что, знаешь, исходя из стандартных запросов, возраста и так далее, все это дело предугадывается, то как будто бы имеет место быть.
0: Когда что-то останавливало людей, у которых что-то не сбывалось, когда им говорили, что сбудется точно? Они же всегда все списывали: ой, ну ладно, ну там вот так вот не это самое. Знаешь, мне кажется, что вот этот вот экспресс-расклад за несколько сотен, это те на бесплатной версии какой-нибудь чипятишки делают. А вот VIP уже на платный продвинутый, чтобы отбить условия по списке.
1: Ну, я не знаю, но, по крайней мере, если это сбывается, ну ладно, пускай люди радуются. Потому что были у меня такие знакомые, которые обращались, но там все, знаешь, очень логично было построено в ответах тех самых гадалок. Поэтому тут дело такое: кому нравится, пусть пользуются.
0: Да, есть одна поговорка такая: без определенного человека и жизнь плохо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Чего так напрягаемся?
5: Зачем тратить столько времени?
6: Зачем куда-то ехать?
7: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

0: подробности на сайте bagheeratour.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: I went deaf on it.

0: Не знаю, вот говорите, что хотите. Я когда слышу этот трек, я сразу себе представляю в бандане такое, знаешь, на машинах с гидравликой.
1: Такой рэпер, да?
0: С гидравликой, которая подпрыгивает вот это, впереди, знаешь, кузова вот эти вот прям такие. Вот так, R&B, рэп, хип-хоп, йо-йо-йо.
1: Не знаю, я вот по твоим описаниям только, знаешь, какие-то американские сериалы про школьников представила, поэтому в целом, ну, у каждого свое представление.
0: Либо помнишь вот этот «Шаг вперед» фильм, например, там тоже такие были интересные достаточно.
1: В общем, ты предлагаешь сделать разминку, я правильно тебя понимаю?
0: Я предлагаю либо посмотреть фильмы, связанные с танцами, либо сделать разминку, да, но уже в следующем часу.
2: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси скорректировали порядок регистрации граждан, обратившихся в службу занятости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба правительства. Наряду с безработными служба занятости оказывает содействие в поиске работы гражданам, которые не имеют права на получение пособия по безработице. Согласно указу, регистрация таких граждан будет осуществляться в качестве административной процедуры. Также документ предусматривает возможность подачи заявления о регистрации в качестве безработного в электронном виде через портал электронных услуг.
0: В мире.
1: Украина может недополучить от Европейского Союза порядка 680 миллионов евро из-за невыполнения антикоррупционных реформ, требуемых от Киева Брюсселем в рамках вступления в Европейское сообщество. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на чиновника Еврокомиссии. По словам еврочиновника, есть два шага, связанных с четвертым и пятым траншами, которые не были завершены в срок. Невыполненным остается условие, согласно которому должен быть увеличен штат Высшего антикоррупционного суда Украины. В рамках пятого платежного запроса, в свою очередь, невыполненным остается условие, касающееся вступления в силу законодательства о пересмотре декларации добросовестности судей и процедуры их проверки. Несколько тысяч человек в Берлине приняли участие в массовой демонстрации против политики правительства Германии. Активисты собрались у Бранденбургских ворот, которые требовали немедленной отставки правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом передает ТАСС. Среди основных требований – отставка действующего правительства Германии, введение демократии по швейцарскому образцу, отмена налога на углекислый газ, прекращение реформы здравоохранения, отмена обязательных сборов за телерадиовещание, а также жесткая ответственность для политиков. Активисты также выступали против миграционной политики властей ФРГ. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, а в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Хотите вам сегодня повод классный, Международный день друзей, а? Как вам, между прочим? Поэтому берем прямо сейчас и каждому своему другу пишем, говорим, если он напротив вас находится, либо отправляем какие-то посылочки, прикольчики всякие с Международным днем друга тебя. А ты знаешь, что, между прочим, настоящая дружба, она познается не просто каким-то хорошим общением, а тем, насколько у вас было серьезных ситуаций, в которые вы вляпывались.
1: Нет, не знала такое, но читала, тем не менее, о том, что настоящая дружба там длится от 5 до 7 лет, а все, что дольше, это дружба на всю жизнь. Вот такое
0: приятно,
1: вот тоже
0: приятно.
1: Имеется. Но, ребят, если вдруг, нет у вас таких хороших друзей, не любите вы людей, такое тоже может быть. Сегодня еще день заботы о любимом коте, поэтому уверена, что те, кто не любит людей, имеют кота, поэтому можете просто обнять пушистого друга и вместе провести хороший вечер.
0: Да, друг, он же как? Здесь же не уточнено, человек или не человек. Поэтому просто выбирайте себе, кто у вас там, и поздравляйте.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Короче, вот почему мы вышли на таком полуспортивном. Потому что, друзья, ну, часто из нас кто-то делает зарядку, кто-то ходит с утра пораньше уже в спортзалы, да? Mm-hmm. Есть такие у нас любители здорового образа жизни. И вот, знаете, ну, наш менталитет вообще, в принципе, вот славян, заключается в том, что если ты идешь в тренажерный зал, то, пожалуйста, будь добр с собой, принеси там форму, переоденься там, mm-hmm. вот это вот, чтобы все спортивным это было. Но в азиатских тренажерных залах вообще на это никому нет дела, потому как там можно тренироваться в джинсах, не спешить на тренажерах, спать между подходами и даже вот между этим всем можно делать такой небольшой отдых, вроде как с вредом для, даже для здоровья, да, это я о курении говорю.
1: Я не знаю, зачем это все сделано, потому что в целом заниматься в джинсах однозначно неудобно, поэтому, ну, да. Мне кажется, здесь выбирает каждый сам для себя, с учетом того, что какого-то четкого запрета и у нас на джинсы тоже нет. Ну вот что касается поспать, ну, наверное, с бочку, если ты никому там не мешаешь, почему бы и не прильнуть там где-нибудь между подходами, ну, устал человек, ну, бывает.
0: Ты помнишь новость недавно,
1: да, да,
0: как
1: да.
0: этот китаец пришел в спортзал?
1: От открытия до закрытия отоспал,
0: да.
1: накрывали его там матами, да, матами.
0: Сделал один подход.
1: Ну, слушай, ну, человек устал, он реально хотел, он стремился к здоровому образу жизни, просто немножечко не дошел.
0: Что самое главное, люди, которые занимались в этом же помещении, они его никак не тревожили, более того, вот, как ты говоришь, накрыли матом, но не трехэтажным.
1: Вот я об этом же, да, что реально человека грели как могли.
0: Сделали возможно, да. Но, тем не менее, его укрыли, наоборот, дали выспаться. Все, проснулся, поднялся, пошел домой. Круто. Вот
1: я просто не знаю, мне кажется, вот знаешь, в Китае, да, это работает больше как, наверное, трендовая какая-то штука. Походы в зал явно не для здоровья и не для физических занятий. Ребят делают вот то, что они там делают.
0: Чисто начили все.
1: Ну, так и зачем? Ну что, нашли место для релакса, почему нет?
0: Что, напрягаться еще? Не слышали.
2: Радио

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Друзья, возможно, группа «Градусы» поет как раз о витебском дерби, которое ждет вас. Футбольный клуб «МЛ Витебск» приглашает на матч с футбольным клубом «Витебск». 13 июня, 17:00, встречаемся на стадионе ВЦСКА. Вход свободный. Домашние матчи «МЛ Витебск» — это всегда ярко. Главный приз — велосипед. До встречи на матче!
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Более 1000 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС. Количество жертв землетрясения на Филиппинах достигло 37. На солнце ожидаются сегодня сильные вспышки. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: многое слушает. Реклама.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Лови момент.
1: А давайте прямо сейчас будем запоминать этот вторник все вместе. Вот ровно все те, кому сейчас, ну, возможно, нечем заняться, а кто-то просто хочет устроить себе небольшой перерыв, берите в руки мобильные телефоны и фотографируйте все, что вас окружает. Это могут быть несчастные коллеги, ну, возможно, со спины, чтобы им не было так грустно. Это может быть ваши рабочие места, это может быть улица, абсолютно все, что угодно. Абсолютно не важно, что будет на фотокарточке. Главное, чтобы фото было сделано здесь и сейчас, и чтобы вам от этого было, ну, буквально хорошо на душе.
2: Знаешь, улица, фонарь, аптека, только не хватает к твоей подводочке. Тем не менее, все верно, друзья. На одно из главнейших условий, по сути, оно одно. Фото делаем, вот прямо сейчас взяли в руки мобильный телефон и щелк-щелк-щелк. Карточки свои отправили в Viber, Telegram 70710-071, код 29. Чем быстрее мы их соберем, тем лучше, знаете ли. Вот, поэтому несколько музыкальных минут у вас на это имеется. Погнали, фотографируем, присылаем.
0: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: красоту, конечно же, нам присылаете сюда. Как же нам от нее оторвать глаз? Да никак. Вот пока рассматриваем, смотрим, потом краткий комментарий и подборка в телеграм-канала «Радио Витебск». Поэтому есть еще несколько минут взять в руки телефон, щелкнуть кадр и прислать нам.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
5: Так, кто же сегодня у нас здесь имеется? Вот, пожалуйста, Александр. Мокро, дождливое, конечное билево, говорит, свиреть часы. Елена говорит, а кто потерял чехол от инструмента? Витебск. И да, действительно, в одном из дворов вот стоит просто чехольчик от гитары,
6: одинокая,
5: как я понимаю.
6: Гитара под березой,
5: одинокая,
6: или что там за дерево,
5: гармонь.
6: Не вижу. Ну да, примерно так это выглядит. Ну, собственно, знаешь, будем поднимать настроение, потому что Наташа присылает нам невероятные цветы, а вот Тань пугает нас злой собакой. Ну, по крайней мере, табличка гласит именно так. Но вот что мне больше всего нравится, так это наблюдать картинки, которые присылает нам Вовка, потому что там вот бонжорно написано «Австрия», вот знаете, тут бескрайнее небо, дороги, ну, все в лучших традициях, очень хочется в отпуск после таких фотографий.
5: Ну, это замечательно. Леся у нас говорит новый способ совместимости сверки товара у нее здесь происходит. А Наталья по улицам нашего города двигается по маршруту. Александр, в дороге вам хорошего дня, Александр. Еще Андрею вот передаю привет в Старин. Говорит, красота у меня на даче, а вам отличной смены.
6: Спасибо, да, спасибо большое. А да, есть еще и один Саша, который присылает, наверное, специально для тебя фотографии техники.
5: Да,
6: в целом,
5: да,
6: можешь посмотреть.
5: Да,
6: вот. А Ольчик кто-то развлекается с ребенком, стреляют они в тире, видимо, очень хорошо проводят время. Но
5: ну,
6: есть
5: прекрасно.
6: Еще одна фотография, о которой я не могу забыть, это Настя. Настя, я хочу себе такую же посуду. Я не знаю, что это на фото с надписью «душнила», «кастрюля», «чашка» или еще что-то, но это шедевр, поэтому делитесь, где приобретали.
5: Ну, смотри-ка, запомню я твои пожелания, не обижаться потом на какой-нибудь праздник повод, если прилетит тебе.
6: Я буду чаек тебе в ней заваривать.
5: А, вот оно как работает. Друзья, спасибо большое за фотографии. Они отправятся в телеграм-канал Радио Витебск через несколько музыкальных минут.
0: В эфире Радио Витебск.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Более 1000 легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами ЕС, следует из данных Пограничного комитета республики. Сегодня утром очередь из легковых автомобилей образовалась только на польском направлении. В пункте пропуска Брест насчитывается 125 машин, а в погранпереходах Брузги и Берестовица 31 и 22 авто соответственно. Кроме того, в ПП Брест в настоящее время в очередях стоят 6 пассажирских автобусов. Что касается фур, то их скопление фиксируется на двух направлениях – польском и литовском.
1: В Беларуси.
2: За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Оперативники задержали 4 курьеров, среди которых один иностранец. У них изъято около 200 тысяч рублей. Об этом Белта сообщили в МВД. Зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 5 фишинговых интернет-ресурсов. Заблокирована возможность совершения платежей в адрес 73 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 88 счетам. Правоохранители напоминают, при обращении с мошенниками по телефону важно прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.
1: В мире.
2: В результате землетрясения на Филиппинах погибли 37 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС. По информации Управления гражданской обороны, ранения различной степени тяжести в общей сложности получили 456 человек. По данным властей, на острове Минданао повреждены около 2000 зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома, из которых около 1500 были полностью разрушены стихией. Как сообщалось, землетрясение магнитуды 7,8 произошло 8 июня у южного побережья Филиппин. Вспышки предпоследнего класса мощности возможны на Солнце сегодня, сообщили в Институте прикладной геофизики. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов – А, Б, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 21 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Шоу.
1: Вот буквально вчера предупреждали нас о том, что должна начаться какая-то магнитная буря планетарного масштаба.
2: Mm-hmm.
1: Давайте делиться впечатлениями. Кто ощутил вот это присутствие, да, взрывы плазмы, там все дела? Вот повлияли ли они на нас каким-то образом?
2: Эй, метеозависимые гипертоники, присоединяйтесь к нам на волну радио Витебск. Мы здесь делимся, между прочим, своими впечатлениями.
1: Вот поэтому... это призыв, да? Ребят, все остальные просто отдыхайте, выдохните и радуйтесь жизни. Мы общаемся только с гипертониками, да?
2: Ну что, колено покручивало на дождик собирающийся. Чем еще могу поделиться? Насчет давления, не знаю, не было, вроде все в порядке. А так...
1: Ты просто не мерил.
2: Ну, возможно, и так переспал это давление. Можно и так выразиться. Но в любом случае, вот эти вот бури, ладно, будем их как-нибудь скрашивать на нашей волне радио Витебск. Это раз будет шоу, финальный час, поехали!
0: На радио Витебск раз будет шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: выбор. Подарить кому-нибудь из вас билетик в кино, но он будет один, но на две персоны.
1: А выбор-то какой? Подарить или не подарить? Нет, такого выбора у нас определенно нет. Поэтому мы выбирать не будем, мы будем дарить действительно.
0: Сейчас короткая реклама, а дальше присоединяйтесь, поэтому не переключайтесь, зовите всех своих друзей, подруг и выигрывайте свой счастливый билетик в кино.
2: Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлет рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Ну что, прямо сейчас остановились и замерли в ожидании нашего розыгрыша билетик в кино. Да, он будет один, но на две персоны. Поэтому уже сегодня можете спланировать свой вечер с кем-либо из друзей и знакомых.
2: Но сначала послушайте мою душность. Буду душнить и напоминать о положении, которое есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. Поэтому, друзья, все, кто хочет поиграть, сначала внимательно его, пожалуйста, изучите. Ну, а потом милости просим в наш вайбер номер 7071071. Ваши правильные желательные ответы будем принимать именно туда. Ну и, собственно, кто первый, тот и заберет свой счастливый билет.
1: Все абсолютно верно. А теперь перейдем непосредственно к заданию. Оно простое. Вот вчера мы вам рассказывали про фильм «Холоп 3». Да, вот уже первых две части состоялась, третья выходит в кинотеатры. Так вот, вчера мы вам задавали один вопрос, кого там исправляют на этот
2: да,
1: раз.
2: Да, логично. Сегодня будет другой. Семья. Повторяться мы не планируем.
1: Да.
2: Все верно.
1: И тем не менее, назовите, пожалуйста, кто, как какой актер сыграл в фильме «Холоп 3» Петра Первого? Он же Гриша. Поехали, погнали!
0: Радио Витебск. Every breath that I take is a proof. 24/7.

0: радио, которое ты любишь.
1: И стоп-игра, друзья. Молодцы все, абсолютно все и каждый, да, возможно, по написанию.
2: Нет, ну на самом деле разнообразие тут, пожалуйста, кого хотите. Я даже половину, если честно, не знаю, кто это такие.
1: Даже деревянку приписали.
2: И деревянка, и Самойленко, вон Галустян тут пишет. В общем, кого тут только нет, друзья. Но нет, все было гораздо проще. Милош Бикович, именно он исполняет главную роль. Играет он и Гришу, и Гриша играет там царя Петра Первого, поэтому в целом должно получиться весело.
1: Абсолютно верно. На протяжении трех частей Милош Бикович идет по этой трилогии с нами в ногу. Является одним из главных героев. Так, смотрите, кто у нас сегодня выиграл. Это девушка. Зовут ее Екатерина. Цифры ее номера заканчиваются на 521. Абсолютно верно. Поставили вам лайк, с чем вас и поздравляем.
2: Билетики не с лайком, конечно, а с билетиками.
1: Да,
2: поздравляем с билетиками. Поэтому будем связываться, рассказывать, где и как вы сможете забрать их. Ну, а, собственно, всем остальным, ну, только удачи можем пожелать.
1: Естественно.
0: Стоп-кадр.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут второй контрольный поединок в Минске, сообщает Белта. На поле национального футбольного стадиона подопечные Виктора Гончаренко примут сборную Буркина-Фасо. Начало игры в 19:30. Прямая трансляция на телеканале Спорт ТВ. Сегодняшний поединок рассудит бригада российских арбитров. На прошлой неделе белорусские футболисты уверенно переиграли на своей арене команду Сирии со счетом 4-1. Сейчас в рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 97-е место, а их соперник находится на 62-й позиции. Осенью белорусская команда выступит в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. В группе С1 их соперниками будут сборная Финляндии, Сан-Марино и Албании. Новый сезон пляжного сезона в Беларуси откроется поединком за Суперкубок страны. В матче за первый трофей сезона 26 июня в Кировске действующий чемпион Беларуси ПФК «Минск» встретится со сборной Брестской области. В прошлом сезоне минчане впервые завоевали золото национального первенства и сейчас успешно представляют Беларусь в розыгрыше Кубка европейских чемпионов в португальском Назаре. После поединка за Суперкубок в Кировске 27 и 28 июня пройдут поединки стартового тура 19-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. В турнире примут участие 8 команд. Женская сборная Беларуси проведет заключительный поединок отборочного турнира чемпионата мира 2027 года в номинально-домашнем поединке в грузинском Горе. Подопечные Вячеслава Григорова встретятся с командой Армении. Начало игры в 20:00. Чтобы занять первое место в квалификационной группе С6, белорускам нужно побеждать. До этого наши девушки обыграли армянок со счетом 3:0, а также обменялись победами со сборной Казахстана 1:0 и 0:1. Турнирное положение перед заключительным игрой таково. Казахстан 7 очков, Беларусь 6, Армения 1. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Друзья, Витебское дерби ждет вас. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч с футбольным клубом Витебск 13 июня 17:00. Встречаемся на стадионе ВЦСКА. Вход свободный. Домашние игры МЛ Витебск — это большой футбольный матч. Главный приз — велосипед. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбол.

0: Хит-трек.
1: Ну что, друзья, ну для вас есть такая классная песня, такой классный трек, очень-очень летний. Можно даже сказать, воспоминания разблокирующие.
2: Да, между прочим, реально так это и работает, потому что в целом, когда Джонни и Федук, это я такую маленькую затравочку вам делаю, писали этот трек, они и руководствовали своими воспоминаниями о детстве. В общем, двор, качели, вот эти вечерние все посиделки с друзьями, какие-то счастливые моменты. Вот об этом, обо всем вспоминается вот в такой летней песне.
1: Поэтому, друзья, в этой рубрике предлагаем вам по максимуму зарядиться, прочувствовать и вайб прошлых лет. Ну и, конечно же, в современной обработочке дней сегодняшних. Давайте послушаем данный трек прямо сейчас. Джонни и Федук, «Лето» на радио Витебск.

0: Хит-трек. Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебск.
1: Ой-ой-ой, друзья, все, финальный выход на волне радио Витебск. Раз будет шоу, очень-очень плачет, потому что, ну вот, заканчивается наш эфир. Как-то от вас уходить, даже не знаю, что делать.
2: А ты не переживай, сегодня только вторник, 3 рабочих дня у нас с тобой в запасе имеется, поэтому уверена, что успеешь ты наверстать вот эту всю свою нехватку общения.
1: Ладно.
2: Хотя бы в таком формате.
1: Ну ладно, хорошо. Тогда мы на сегодня прерываемся. Замечательное утро нас с вами ожидало. Ну и, конечно же, будет оно продолжаться такое немножко уже позднее, когда все уже в делах, заботах целиком и полностью, вместе с Наташей Баталкой и ее музыкальным бранчем. Для вас там и новинки, и новости шоу-биза.
2: Уверена, что Наташа какую-то очередную крутую премьеру подготовила, поэтому, друзья, если хотите слышать ее в нашем хит-параде, заходите, голосуйте, обязательно в телеграм-канал. Наташа все постит, все размещает, поэтому в целом вы решаете, что вы будете слушать.
1: Да, ну а те, кто уже имеются в нашей топовой двадцатке, смело заходите на сайт radiovitebsk.by и вот прям прожимайте свой царский лайк под тем треком, который вам больше всего нравится из двадцаточки, а также из музыкальных новинок. Вот, друзья, ну все, на сегодня нам пора. Бегом домой. Но домой это потом. Сначала поработать еще за рамками эфира. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего дня. Всем
2: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Посольство Беларуси в Израиле в связи с текущей обстановкой в сфере безопасности рекомендует белорусским гражданам, находящимся в стране, сохранять спокойствие, проявлять повышенную бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей в области безопасности, в частности, службы тыла. Кроме того, дипломаты просят внимательно следить за сообщениями из надежных и официальных источников информации, включая публикации государственных органов Израиля и объявление посольства Беларуси в Израиле. Посольство продолжает работу в штатном режиме. Прием посетителей осуществляется по понедельникам, вторникам и четвергам с 9 до 13:00, как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
0: В мире.
1: Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран прекращают взаимные атаки как минимум на неделю. Об этом сообщает ТАСС. Также он выразил уверенность, что США и Иран могут достичь соглашения об урегулировании за 2-3 дня. Вице-президент США Джей Ди Венс сказал в эфире телеканала Fox News: «Президент считает, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования с Ираном, в том числе по ядерной программе. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов Америки». В малайзийском городе Кота-Бару сильный пожар охватил китайское поселение. Огонь уничтожил 15 деревянных жилых домов. Более 30 местных жителей полностью лишились крова. На месте происшествия работают спасатели. Возгорание удалось локализовать и предотвратить его распространение. Сильный пожар произошел и в Индии. Возгорание началось на металлургическом заводе после взрыва огромного ковша с раскаленной сталью. Погибли 8 рабочих, еще 6 человек получили тяжелейшие ожоги. Застройщик в КНР продал китайцу по фамилии Шэнь квартиру на несуществующем этаже в 32-этажном жилом здании на сером рынке. В 2013 году Шэнь заплатил за жилье площадью 90 квадратных метров, около трети от средней стоимости недвижимости, и подписал контракт с застройщиком, который должен был завершить проект к 2015 году. Но из-за срыва сроков закончил стройку только к 2017. В том же году мужчина обнаружил, что его квартиры на 34-м этаже не существует, поскольку здание состоит всего из 32 этажей, и потребовал возврата средств. Компания-застройщик частично компенсировала ущерб и вернула Шэню часть суммы, а после перестала выходить на связь. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, а в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Наверняка за свою жизнь каждый из вас слышал такую пословицу, а может быть даже не раз использовал ее в своем лексиконе «Покажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». В ней действительно заложен глубокий смысл, ведь наш круг общения отражает наши интересы, взгляды и жизненные позиции. На самом деле про это я вспомнила не просто так. Сегодня своего друга можно чем-то порадовать и поздравить, так как 9 июня отмечается Международный день друзей. И вы знаете, я пока играла музыку, подумала над тем, что мы с вами тоже диафренды, ведь каждый будний день мы проводим вместе, и все-таки, как-никак, один, но общий интерес у нас с вами есть, и это музыка. Так что давайте и дальше ее слушать здесь и сейчас на любимой волне Радио Витебск. Бранч начинается. Всем привет, Наташа Баталка уже на месте. Ну и с удовольствием, конечно же, составлю вам компанию в ближайшие 3 часа.
0: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багатый».

0: Бранч-премьера.
1: Если, девчонки и мальчишки, вам приелся ваш плейлист, то могу сказать одно: вы по адресу. На выручку всегда придет наша рубрика «Бранч-премьера». И на самом деле кайф всей этой рубрики, что мы не только слушаем здесь новую музыку, узнаем о ней что-то интересное, но и самое главное, мы еще являемся в этой рубрике музыкальными критиками и потом решаем дальнейшую судьбу артистов у нас на волне. Сегодня к нам заглянут два талантливых парня. Это KDDK и Алекс Альта. Сейчас немножечко расскажу про каждого из них. KDDK – это российский музыкальный исполнитель, продюсер, начавший свою музыкальную карьеру в стиле хип-хоп и в дальнейшем плавно перешедший на клубную тематику, став, так сказать, артистом в жанре мэшап, хип-хоп и дэнс в России, а еще, кстати, является основателем собственного лейбла. А второй человек – это Алекс Альта, музыкальный продюсер из Москвы. На его счету, на самом деле, множество работ, спродюсированных для самых топовых артистов российской и зарубежной сцены, блогеров, миллионников, популярных сериалов на таких телеканалах, как ТНТ и СТС, кинофильмов, а также международных проектов и конкурсов. Ну и его работы как саунд-продюсера очень часто играют на, наверное, самых популярных российских радиостанциях, таких как Европа Плюс, DFM, Жара FM, Лайк FM, Радио Рекордс, Лав Радио и других федеральных станциях. Ну и на самом деле мы ничем не хуже, потому что их музыка звучит и у нас здесь, в Беларуси.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Такой актер, как Ченнинг Татум, наконец-таки вернулся к работе после травмы плеча. Он приступил к съемкам фильма «Остров Мэн». Новый проект посвящен знаменитым гонкам, которые считаются одними из самых опасных в мире. Татум не только исполняет главную роль, но и выступает одним из продюсеров картины вместе с Брэдом Питтом. Режиссером фильма стал Рид Кэролин, известный по работе над франшизой «Супер Майк». Но вот Барри Кеоган нашел новую любовь после расставания с певицей Сабриной Карпентер. Поводом для слухов в сети стали новые снимки папарацци. На фото актер проводит время с загадочной блондинкой во время отдыха в Барселоне. Личность девушки не раскрывается, а вот сам Кеоган слухи не комментирует. Однако в сети уже отметили, что его новая любовь внешне похожа на Сабрину. Что касается киношной темы, то сиквел «Супер Марио» стал первым фильмом 2026 года, собравшим 1 миллиард долларов. Сейчас серия занимает 9-е место среди анимационных франшиз по мировым сборам. Она уступает, в частности, «Головоломке», «Кунг-фу Панди» и «Гадкому я». Ну а «Мадонна» стала новым лицом Кико Милана. Итальянский косметический бренд объявил о сотрудничестве с иконой поп-музыки. Певица станет глобальным амбассадором бренда, который активно расширяет свое присутствие на американском рынке. Рекламную кампанию будет сопровождать специальный микс на трек «Bring Your Love», ранее прозвучавший во время выступления Мадонны на Times Square. И в завершении журнал Forbes назвал исполнителя The Weeknd самым высокооплачиваемым музыкантом в 2025 году, отметив, что он заработал более 298 миллионов долларов за год на своих стадионных шоу. Так что поздравляем этого парня. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: Heartbreak Sun, Катвет, Дестейс и Нелли. Врываюсь к вам в эфир, и хочется отметить, что вторник уже не понедельник. И на самом деле это очень радует, но тем не менее до выходных нам с вами еще придется потрудиться. Хочется верить, что ваша работа доставляет вам удовольствие, и в принципе на работе вы не испытываете никакого стресса. Кстати, на эту тему как-то на досуге попалась мне очень интересная статья о том, что ученые из США выявили главный источник стресса на работе. Специалисты изучили 515 научных работ, посвященных психологическому самочувствию сотрудников разных компаний, ну и особое внимание было уделено влиянию стандартных стресс-факторов, а их, как оказалось, всего три. Это ролевая перегрузка, когда у человека слишком много обязанностей, ролевой конфликт, противоречивые требования, так сказать, и ролевая неопределенность, неясные ожидания, когда человек, в принципе, вообще на работе не понимает, для чего и что он делает. Так вот, к какому выводу пришли специалисты? Оказывается, что самый сильный источник стресса на рабочих местах именно ролевая неопределенность. Непонимание своих обязанностей заставляет сотрудника регулярно испытывать тревогу. Ну, мне кажется, в реальной жизни, друзья, мы с вами тоже неопределенность не любим. Все-таки хочется всегда понимать, что происходит в жизни, и какую-то конкретику иметь. Так вот, возвращаясь к работе, в итоге есть вероятность, что вот это вот состояние неопределенности вызовет у человека выгорание, и, в принципе, сотрудник задумается об увольнении. По словам ученых, мозг воспринимает любую неопределенность как угрозу, что приводит к эмоциональным перегрузкам. Поэтому улучшить условия работы можно за счет четкого распределения задач среди команды с указанием каких-то определенных приоритетов. Отталкиваясь от этих исследований, мне хочется верить, что вы четко понимаете план действий своих на работе, ну и понимаете, что входит в ваши обязанности. В общем, стрессу однозначно, скажем, сегодня нет, и будем этот день наполнять прекрасной музыкой. По курсу у нас, кстати, диджей Робин Шульц со своей работой Think About You, так что всем приятного прослушивания. Слушания и хорошего дня.
1: Радио Витебск. В ритме твоего голоса.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газон и

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Буквально недавно перед рекламным роликом про нашего партнера турагентства «Багира» в эфире отыграла свежая работа под названием «Мистер Ноу Тиола» от парнишки Тедди Суимса, который обладает невероятным вокалом. Так вот, трек у него оказался достаточно свежим. Напомню, что вся новая музыка, которая звучит у нас на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе «Новинок», куда вы, естественно, можете перейти, просмотреть все самые свежие хиты и пополнить свой плейлист. Ну и, пользуясь случаем, раз уж заговорили уже о новой музыке, грех не напомнить про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Напомню, трек назывался «Cricket Love» от KDDK и Алекс Альта. Российские парни, так сказать, сообразили на двоих и создали зарубежную работу. Если хотите их поддержать, то переходите в наш открытый телеграм-канал, который тоже называется «Радио Витебск». И, в общем-то, активничайте. Я уже заглянула туда. Могу сказать, что пост у нас имеет такие противоречивые мнения. Имеются как и огоньки, так и дизлайки, что, собственно, доказывает, все мы с вами люди разные и у каждого свой музыкальный вкус. И это, на самом деле, здорово, потому что если бы мы с вами были одинаковые, то просто неинтересно было бы существовать. В общем, друзья, активничайте. Там есть классная опция. Если новинку пропустили в эфире прямом, то ее можно прослушать как раз-таки в канале, чтобы получше познакомиться. Так что действуйте. Мы финалим этот час. Сейчас послушаем еще немного музыки, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Первые белорусско-узбекские межмидовские консультации по консульским вопросам накануне состоялись в Минске на уровне заместителей министров иностранных дел, сообщает Белта со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Евгений Шестаков, узбекскую заместитель министра Алимжон Абдулаев. Стороны обсудили широкий спектр вопросов консульского сотрудничества, трудовой миграции и расширение договорно-правовой базы. Консультации прошли в конструктивной дружеской атмосфере, став очередным подтверждением тесного взаимодействия Беларуси и Узбекистана в различных сферах взаимных интересов.
1: В Беларуси.
2: В рамках борьбы за чистоту рынка мясной продукции Комитет государственного контроля добился исключения из реестра переработчиков более 40 недобросовестных компаний. Об этом сообщил председатель КГК Василий Герасимов во время совместного заседания Палат белорусского парламента. Работа по наведению порядка в отрасли продолжается. В настоящее время Комитет госконтроля совместно с правительством реализует ряд предложений, направленных на усиление контроля, включая изменения в законодательстве о прослеживаемости животных и продукции животного происхождения.
1: В мире.
2: Ультиматум Вашингтона США не вернут солдат в Литву, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском. По информации литовского портала Delphi, американская сторона неоднократно призывала Литву возобновить контакты с Беларусью для решения вопроса о транзите калийных удобрений. Однако Вильнюс проигнорировал эти рекомендации. Как итог, в начале июня более 1000 военнослужащих США вместе с тяжелой техникой покинули территорию Балтийской республики. На северо-западе Китая ученые обнаружили останки ранее неизвестного вида пернатого динозавра. По предварительным оценкам, существо обитало на Земле около 120 миллионов лет назад. Перемещалось между деревьями, планирующим полетом и охотилось на ранних птиц. Особую ценность находки придает уникальное строение костей передних конечностей и плечевого пояса. Оно свидетельствует о наличии длинных перьев как на передних, так и на задних конечностях. Благодаря этому существо имело своеобразный четырехкрылый облик. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: С кем еще сегодня не успела поздороваться, исправляюсь. Всем приветы под хорошую музыку на волне нашего города. Так сказать, позднее утро проводили. На часах как-никак полдень, а значит, будем встречать вместе, проживать этот день под названием вторник. Несмотря вот на эту серость за окном, друзья, будем, я считаю, радоваться жизни с вами, подмечать прекрасное вокруг нас, ну и самое главное, наполнять себя и окружающих положительными эмоциями. Кстати, вот по поводу наполнения и перезагрузки, я считаю, всегда здесь помогают какие-то путешествия, пускай даже на небольшие расстояния, и у кого отпуск, и вы сейчас находитесь в отъезде, вы однозначно счастливчик, но мы не отчаиваемся. Хоть мы и на работе, в ближайшем будущем тоже сможем с вами попутешествовать по нашей прекрасной планете Земля, и сделаем это благодаря игре «Чемоданное настроение» и нашему партнеру, турагентству «Багира». Так что следите за эфиром, не упускайте возможность попасть в список претендентов на пятничный розыгрыш, потому что у нас действительно для вас потрясающий подарок. Этим летом бесплатно кто-то отправится на Черное море.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Согласитесь, что под топовую музыку рабочее время летит незаметно, а в городе уже 12:16, а это значит, что меньше чем через час на волне Радио Витебск начнет свою работу классный поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Если в этот вторник хочется порадовать своих родных и близких и вообще эту серость за окном наполнить какими-то яркими красками и положительными эмоциями, то самое время, я считаю, действовать. Берите в руки телефон, отправляйте свои приветы, поздравления, признания в любви в наши мессенджеры Viber, Telegram по номеру 7071. Все это принимаем уже прямо сейчас. И, кстати...

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: Чемоданное настроение.
1: Ну вот и настало время тех самых путешествий. Это мы делаем с вами в нашем FM-пространстве благодаря игре «Чемоданное настроение» нашему партнеру, турагентству «Багира», который предоставил для вас замечательный подарок. Напомню, что на этой неделе боремся мы за бесплатный проезд в Крым и обратно. В пятницу уже проведем финальный розыгрыш. Победителя выберем с помощью колеса фортуны. А пока продолжаем наполнять список счастливчиками. Играем в Вайбере, номер мессенджера 7071-071. Ну и куда нас с вами сегодня занесет? В какую прекрасную точку планеты Земля. В общем, смотрите, рассказываю вам еще про один такой масштабный фестиваль, который проходит летом в июне и в июле чаще всего. Сразу забегая наперед, скажу, что такие государства, как Непал и Бутан, они тоже подходят в ответах, но меня интересует все-таки другое государство. Помасштабнее оно, так сказать, будет. Значит, смотрите, в этом государстве отмечают праздник под названием Гуру Пурнима. Вообще его там отмечают учителя и наставники. Люди подносят им цветы и дары, благодарят за знания и мудрость. И вообще это такое время, знаете, начинается скромных встреч и душевных разговоров. Так вот, в каком государстве отмечается праздник Гуру Пурнима? Кстати, там очень любили раньше, насколько я помню, снимать фильмы с разными танцами. В общем, друзья, жду ваши варианты ответов в Viber.

0: которые ты любишь.
1: Напомню, друзья, что я спрашивала про летний фестиваль под названием «Гуру Пурнима». Специально назвала два государства, таких как Непал и Бутан, потому что они тоже подходят. В этих государствах отмечается этот праздник. И чтобы не было путаницы, потому что иногда Google выдает нам разную информацию, вы, в принципе, их в ответ могли вписать, но меня интересовало другое государство, да, как я уже говорила, более масштабное. И даже такая небольшая подсказка была насчет фильмов и танцев. В общем, давайте пробежимся по вариантам ответов, потому что у большинства неверные. Но, тем не менее, кто-то, вот я смотрю, здесь написал нам просто «Катманду». Видела ответ «Митхун Чабарадзе». Даже никогда про такое не слышала. Даже сейчас погуглю с удовольствием. Но, тем не менее, правильный вариант ответов – это, конечно же, Индия. И первой, кто ответил в нашем вайбере верно, оказалась девушка по имени Олеся. А у Олеси номер телефона заканчивается на 0040. Олеся, принимайте поздравления. Вы попадаете в список финалистов. Ну и, естественно, следите за игрой, потому что розыгрыш состоится уже в эту пятницу с 12 до 13. Мы узнаем, кто отправится на Черное море. Я всем нашим слушателям говорю огромное спасибо за участие. Ну и напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск», за это получаете скидку 5%. Всю информацию, если интересно, всегда можно уточнить у менеджеров. Так что принимайте к сведению.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Состоялся первый выпуск класса «Юный прокурор», единственного не только в Витебске, но и в Витебской области. В Новополоцке спасателям пришлось распиливать дерево, чтобы освободить пострадавшую в ДТП девушку. В Витебске упавшее дерево повредило припаркованные автомобили. Подробности в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч-релиз.
1: Я думаю, ребят, сейчас не будет лишним, так сказать, разбавить наш плейлист и ваш плейлист какими-то свежими работами. И здесь речь идет не про рубрику «Бранч-премьера». У нас нарисовалась другая рубрика под названием «Бранч-релиз», где мы тоже можем просто так послушать новые песни. Ну и в данном случае у нас сегодня будет русскоязычная композиция. Я решила, а зачем ждать пятницы, чтобы запускать какой-то свежачок для голосования, когда можно сделать это все сейчас, причем просто прослушать и, если понравится, так сказать, забрать, собственно, себе. В общем, на повестке этого вторника у нас с вами песня под названием «Happy End», над которой буквально недавно потрудились известные российские артисты Сережка Лазарев и Полина Гагарина. Я думаю, про них рассказывать ничего не надо, потому что их творчество и так у всех на слуху. Песню «Happy End» ребята представили недавно на премии Муз-ТВ-2026, которая прошла, как всегда, в Москве. Ну и, естественно, ребята тоже там отметились своими наградами. Они были в списке номинантов на разные музыкальные категории. За в виде награды ребята получали, естественно, такие сувенирные тарелки, назовем это так. Так вот, Полина Гагарина победила в номинации «Лучшая кавер-версия» на песню «Один в поле воин», которую она перепела от Бервульф, а Сережа Лазарев забрал с собой аж целых две тарелки, две награды за лучший концертный тур, а также за лучшее видео на его композицию «Если бы я мог», так что однозначно их поздравляем. Ну и вот они потрудились на славу, выпустили хит совместный «Happy End» про, я бы сказала, такие сложные отношения в паре, когда люди были долго вместе, вроде бы любили друг друга, все у них было хорошо. Случались, конечно же, какие-то бытовые ситуации, когда были скандалы, споры, и все мы знаем, что когда мы начинаем скандалить, иногда словами мы можем друг друга очень сильно ранить, особенно если вы эмоциональный, вспыльчивый человек. И вот вам дословно припев из песни: «Слова разбили наши сердца, а мы с тобою два дурака, увы, не получился хэппи-энд, история которой больше нет». К сожалению, бывает и такое. Поэтому, ребят, отталкиваясь вот от этой песни, я хочу пожелать, чтобы вы в своей паре любили друг друга, ценили друг друга, дорожили друг другом. Ну и самое главное, конечно, умели слушать и слышать друг друга. И в каких-то конфликтных ситуациях лучше садиться за стол переговоров и находить те самые компромиссы. И поверьте, тогда все будет хорошо. У ребят в песне, конечно, хэппи-энд не случился, но уверена, что он случится с кем-нибудь другим. Такова жизнь. Ну а песню давайте послушаем прямо сейчас все вместе.
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Состоялся первый выпуск класса «Юный прокурор», единственного не только в Витебске, но и в Витебской области. Профильный класс был открыт 2 года назад на базе одного из 10 классов Витебской средней школы номер 34. Соответствующее решение приняли отдел образования администрации Октябрьского района города совместно с прокуратурой Витебской области и прокуратурой Витебска. Работники прокуратуры, приходя в школу, рассказывали о становлении прокуратуры и других интересных фактах из ее истории. Приглашали ребят к себе, чтобы ознакомить с работой службы изнутри. Очень полезными для них оказались судебные заседания, на которых довелось присутствовать. Школьники поняли, как работает закон, и убедились, насколько важно его не приступать.
0: Новости региона.
1: Работники МЧС спасли девушку при ДТП в Новополоцке. Об этом Белта сообщили в МЧС. Накануне вечером спасателям поступила информация о ДТП в лесном массиве в районе улицы Калинина. Выяснилось, что девушка врезалась в дерево. В результате столкновения руку девушки-пассажира зажало между сиденьем и стволом дерева. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС распилили дерево и освободили руку пострадавшей, после чего передали девушку медикам. Ее госпитализировали. На месте происшествия работала 4 единицы техники МЧС. Тем временем сегодня в Витебске на проспекте Фрунзе 47А порывом ветра повалило дерево. Оно упало на 6 автомобилей, которые находились на парковке. Машины повреждены, пострадавших нет. Оперативно прибывшие спасатели помогли распилить и убрать дерево. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране. А сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 74».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебско-облгидрометом, партнер турагентства «Ва».

0: проверить телефон МТС, код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: момент.
1: Буквально недавно, товарищи, на протяжении 2 часов в рамках бранча мы с вами успешно послушали много классной музыки, узнали звездные новости, а теперь, я думаю, самое время сейчас, наверное, поговорить и вспомнить про ваших родных и близких и, в принципе, пробежаться по праздникам, которые сегодня приходятся на дату 9 июня, потому что сейчас в эфире начинается наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Сегодня на старте программы я рассказывала, что отмечается очень важный и классный праздник, который подходит всем нам, это Международный день друзей, так что своим диафрендам однозначно можно передать пламенный привет и что-то хорошее здесь пожелать. А также сегодня отмечается такое событие, как День заботы о любимом коте. Если вдруг у вас дома живет тот самый усатый полосатый товарищ, однозначно можно его сегодня тоже побаловать и купить какое-нибудь лакомство. Ну и самое интересное, что 9 июня отмечается еще и Международный день мотоциклиста, так что если у вас есть тот самый байк и вы периодически катаетесь, можете тоже что-то хорошее написать. В общем, все ваши сообщения принимаем. Напоминаю, наши мессенджеры Viber, Telegram. Номер здесь единый 7071-071. Пишите, не стесняйтесь. В эфире совсем скоро начнется озвучка. Ну и не забывайте, что помимо сообщений мы принимаем еще и музыкальные заявки. Так что давайте вместе составлять эфирный плейлист.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багатый».

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.

0: торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
1: Смотришь.

0: Музыкальный агент.
1: Судя по всему, Настя Кравченко не очень любит, когда смотрит по сторонам, а любит, когда смотрит на нее. И, в принципе, правильно, ведь она наша белорусская звездочка. Но в данном случае, друзья, мы будем смотреть как раз-таки и заглядывать в наши мессенджеры, потому что там у нас прилетела стартовая порция сообщений. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный и сердечный привет родному и любимому внуку, своему Андрейке. Удачного дня, тепла и радости на сердце, неугасающей энергии в работе и спорте. Прекрасного тебе настроения, самообладания в любой ситуации, побольше положительных эмоций. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Также имеется у нас поздравление. Достаточно такое объемное. Здравствуйте, радио Витебск. Вас приветствует предприятие «Самсон». Сегодня отмечает свой день рождения наш коллега Сазоник Наталья. Дорогая Наталья Николаевна, от всего нашего дружного коллектива примите наши поздравления и благодарность за вашу доброту, искренность и золотое сердце. Прекрасный день, свой день рождения. Желаю вам добра и сил, чтоб радость каждый день дарил. Любви, удачи. Удачи, вдохновения в работе, мудрости, терпения и всех желаний исполнения. Для именинницы попросили поставить старую композицию «Седая ночь» от Юрия Шатунова. Такая песня оказалась в нашей фонотеке. Ну и грех сегодня не поздравить и не порадовать именинницу в эфире. Так что ловите свою музыкальную заявку.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: музыкальный агент.
1: Белорусский диджей Hello Match отметился у нас на волне своим творчеством, подарил всем трек Let Me Down, а теперь отмечаться будете вы как раз-таки своими посланиями. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, соседу Олегу Вячеславу и всему коллективу радиостанции Витебск тоже привет и хорошего дня пожелал Александр. Также есть у нас сообщение от Натальи. Всем отличного дня, солнышка и позитива. Поставьте, пожалуйста, песню «Тополиный пух» от Иванушек Интернешнл. Могу сказать одно, что песня была очень актуальна нам на прошлой неделе. Я, кстати, в уме ее немножечко прокручивала, когда шагала по городу и везде летал этот пух, и ты не знал, куда от него деться. Спасибо дождю за то, что прошел и все это дело прибил, так сказать. Но, тем не менее, песня действительно актуальна, поэтому, Наташ, ваша музыкальная заявка звучит прямо сейчас.
0: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Подробности приводит Пол Первого.
2: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
1: Александр Лукашенко отметил, что Игорь Краснов, который недавно был назначен председателем Верховного суда России, естественно, хочет зарекомендовать себя на новые должности, сделать что-то хорошее и новое. И Беларуси также было бы интересно перенять опыт по тем или иным вопросам. Другие подробности встречи не пропустите в следующих выпусках.
0: День на радио Витебск.

только что в эфире прозвучал трек с очень таким мотивирующим названием «We are young», что в переводе означает «Мы молоды». И действительно, сколько бы ни было вам по паспорту, все мы с вами молоды. А самое главное вообще, конечно, чтобы были здоровые. Вот это, мне кажется, очень важно в этой жизни. Переходим от музыки, конечно же, к вашим сообщениям. Кто хочет к нам присоединиться и порадовать родных и близких, я напомню наши данные. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071-071. Поторопиться уже стоит, потому что пошла следующая получасовка, и, естественно, у нас тут осталось буквально несколько выходов для того, чтобы порадовать любимых. А у нас прилетела ответочка, а именно ответный привет Александру, Вадиму Бульбовозу и Михаилу от Савелия. Так, есть еще такая приятность. Добрый день, Радио Витебск. Спасибо, что вы есть. Передайте, пожалуйста, огромный привет шафранскому Александру от Натальи. Сашенька, ты мне очень нужен. Вот такие вот прекрасные слова. И есть еще одно. Артемия, с днем варенья. Поставьте ему песню «Танцует под шаде», написал Ренат. Песня, кстати, так и называется. Ну, поздравляем именинника, конечно же, с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. И песня звучит для него, как просили. Музыка.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Резидент.
1: Судя по всему, у музыкального проекта Magic Sound все под контролем, ведь не зря их трек называется Lost Control, а мы, друзья, тоже все контролируем. На часах 13.44 программа «Музыкальный агент» пока еще продолжается, хотя уже намекала вам о том, что не за горами-то финиш, поэтому если хочется порадовать любимых, пишите, торопитесь, не стесняйтесь. Ну а я немножечко пробегусь по вашим текстам. «Привет, Радио Витебск», пишет Александр из деревни Заборье, что около Сино. Животноводам, дружбинца, привет, вкусного обеда и легкого труда. Есть у нас сообщение от Натальи. Добрый день, лето, погода классная. Наташа просила здесь поставить одну музыкальную заявку. К сожалению, ее не нашли, Наташечка, нету в нашей фанатеке. Вот грустный смайлик даже написали. Сразу мне как-то жалко стало. Если хочется что-то другое послушать, то подумайте, пишите. Если не успеете уже сегодня, то можно написать вечером с 19 до 20. Мои коллеги Саша Назаренко и Настя Дроздова тоже будут передавать вечерней смене приветы и как раз-таки ставить любимые песни. Идем дальше. Передаю привет своему лучшему другу Толику. С праздником тебя! Дорожу нашим общением. Вадим написал. Да, друзья, сегодня напоминаю, 9 июня отмечается День дружбы. Я про это уже говорила. Идем дальше по тексту. Хочу передать привет и сказать о том, что очень соскучилась по тебе, Мишка. Работай быстрее. Жду дома, твоя любимая жена. И вот Маша передает привет всем радиослушателям. Желает прекрасного дня. Попросила в эфир поставить что-нибудь позитивное, зарубежное, если можно. А я предлагаю вспомнить трек под названием «Fever» от Fisher & Tones & I. Мне кажется, эта музыкальная работа отвечает всем вашим запросам.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на Радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель»

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: После трека «This Feeling» в исполнении «Fastboy» могу сказать одно – наша песенка спета. Ну, на сегодня, по крайней мере, у меня так точно. Друзья, музыкальный агент завершается. На смену этой программе приходит еще одна программа, не менее интересная и не менее важная. И про нее лучше сейчас расскажет мой коллега Саша Назарин, который здесь появился. Привет тебе.
1: Привет тебе. Песенка спета, конечно, ты так. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно.
0: Ну, естественно.
1: Да, я тебе пожелаю хорошего продолжения этого дня, друзья. Ну, а предлагаю всем нашим радиослушателям принять самое активное участие в программе «Твой выбор». У нас сегодня в гостях представитель Витебского государственного колледжа легкой промышленности и технологий. Сейчас горячая пора. Очень многие молодые люди выбирают себе жизненный путь, кем быть.
0: Задумываются, куда же поступать.
1: Какая профессия. И, возможно, после сегодняшней программы многие сделают свой осознанный, правильный выбор.
0: Им станет легче и проще.
1: Это правильно, да.
0: Так что, Саш, я желаю тебе тоже прекраснейшего эфира, как и нашим гостям, которые уже там подслушивают, да, так сказать. А всем радиослушателям желаю хорошего настроения. Ну и, кстати, по поводу программы, если у вас есть какие-то интересные вопросы, вы их тоже всегда можете написать в наши мессенджеры Viber, Telegram по номеру 7071071. В общем, все, прощаемся до завтра. У микрофона на протяжении 3 часов была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Музыкальный

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Подробности приводит Пол Первого.
3: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости, на новой должности хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда. Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы, опыт огромной России, великой России, она нам не чужая, многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше, мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
1: В мире.
2: В Афганистане за последние 10 недель в результате охвативших страну наводнений и связанных с ними стихийных бедствий погиб по меньшей мере 301 человек. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Афганское национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями. Непогода также нанесла масштабный ущерб инфраструктуре страны. Полностью разрушенными оказались порядка 2000 домов. Еще 7000 зданий были частично повреждены. Размыты около 580 километров дорог, затоплены или полностью уничтожены. 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Рассекреченные документы из американских архивов раскрывают мрачные тайны военных. Стало известно, что Пентагон занимался разработкой технологии применения комаров в качестве биологического оружия. В конце 1950-х годов американцы искали способ заражать насекомых смертоносными штаммами и распространять заразу в определенных локациях. Комары переносили желтую лихорадку, вирус Зика и прочие болезни. К счастью, проект был в итоге закрыт. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина. А партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 81%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, по западу плюс 19-22, в Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио «Витебск» программа «Твой выбор».
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
7: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: выбрать и где получить профессию, как стать в ней успешным, об этом и не только в программе «Твой выбор» с 14 до 15 на радио «Витебск».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Александр Назаренко на волне радио «Витебск» и программа «Твой выбор», программа о том, как выбрать профессию, быть в ней успешной. К нам в гости приходят представители различных учебных заведений, и как раз-таки у нас на календаре начало июня, и очень многие молодые люди уже стараются сделать правильный выбор, выбрать правильное учебное заведение, которое впоследствии поможет им в жизни достичь успеха в профессиональной сфере. И у нас сегодня в гостях наши старые хорошие друзья, представители Витебского колледжа легкой промышленности и технологий, в частности, замдиректора по учебной работе Елена Владимировна Шишкина. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели!
1: Здравствуйте! Я говорю мастеру производственного обучения Александре Олеговне Вертинской.
3: Всем здравствуйте.
1: А также у нас есть выпускница колледжа в гостях Валерия Евгеньевна Изовская. Она работник предприятия и аппаратчик производства химико-фармацевтических препаратов. Очень такая серьезная у вас профессия. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: И еще к нам заглянула учащаяся второго курса Таня Воропаева. Здравствуйте, Татьяна.
5: Здравствуйте.
1: И помимо этого, еще обещала к нам прям вот бежит на всех парах после серьезного совещания директор Елена Викторовна Кучинская. Мы ждем ее появления с минуты на минуту. А пока давайте нашей компании немножечко поговорим о том, что же это за заведение у вас такое учебное, о котором прекрасно отзываются и выпускники, и учащиеся, и вообще прекрасные слухи о вашем уютном учебном заведении, которое находится на улице Гагарина.
2: Да, учреждение образования наше действительно популярно в городе Витебске. Наверное, оно популярно за счет того, что мы готовим очень разный спектр квалификаций. У нас два уровня образования. Это профессионально-техническое образование на базе общего базового образования и среднее специальное образование. Ну, наверное, начну со среднего специального, потому что самая большая популярность приносит наша специальность «Бухгалтерский учет, анализ и контроль». Здесь приходят у нас учащиеся, у нас конкурс, как правило, на эту специальность. Она очень популярна. Вторая специальность – это техник-технолог обувного производства. Это уже на базе средней школы и на базе профессионально-технического образования. То есть это уже более взрослые детки приходят осознанно, которые хотят, в принципе, повысить свою квалификацию после профессионально-технического образования, после сборщика обуви, раскройщика обуви. Вот. Ну, а квалификации профессионально-технического образования здесь у нас очень широкий спектр. Я, наверное, сначала озвучу квалификации, которые уже популярны, которые уже знакомы, и потом сохраню немножко интригу и расскажу, кого мы набираем в этом году впервые. Значит, ну, самое популярное, наверное, это парикмахер. Все у нас, сразу скажу, у нас все группы интегрированы. У нас наши детки получают две квалификации. Первая квалификация – это парикмахер, вторая квалификация – сборщик обуви. Ну, наверное, нужно помнить о том, что, в общем-то, мы профильное учреждение легкой промышленности, мы готовим для легкой промышленности кадры. Вот, поэтому, ну, и сборщик обуви – это популярно, да, это востребовано экономикой. Ну, а хорошие такие профессии, которые интересны нашим деткам и нужны, наверное, и в жизни нужны. Это парикмахер, он нужен, оператор ВМ обязательно нужен, оператор компьютерной графики, очень хорошая у нас квалификация. Ну и, наверное, аппаратчик широкого профиля фармацевтических продуктов, потому что здесь тоже у нас высокий балл и конкурс очень хороший, лаборант химбоканализа.
1: Но это новое, насколько я помню,
2: ну,
1: да?
2: Ну, относительно новое, это мы уже третий год набираем эти группы, и хочу сказать, что на эти группы у нас тоже очень хороший конкурс. Про эти квалификации, конечно, нам расскажет более подробно Александра Олеговна, она как мастер в этих группах, она, наверное, более подробно расскажет, а я продолжу все-таки про интригу, да? С этого года мы набираем новую профессию, новую квалификацию для тех деток, кто хочет заниматься изготовлением полиграфической продукции, да, мы набираем группу «Оператор цифровой печати». Ну, кто такой оператор цифровой печати? Это та профессия, это та квалификация, которая находится на стыке типографских технологий и IT-технологий. То есть на сегодняшний день она очень востребована, потому что реклама в нашем мире занимает не последнее место.
1: Это да. Вот как раз-таки дальнейшей рекламой вашего учебного заведения мы займемся после небольшой паузы. Друзья, а вы можете прислать свои вопросы. Напомню, у нас в гостях представители Витебского колледжа легкой промышленности. промышленности и технологий. Вайбер 707-71-071. Пишите.
0: Твой выбор. Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
7: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Твой выбор.
4: Возвращаемся к программе «Твой выбор» на волне радио Витебска. Напомню, у нас в гостях сегодня представители Витебского колледжа легкой промышленности и технологий. И в то время, пока играла музыка, наконец-таки мы дождались Елену Викторовну Кучинскую, директора этого заведения. Мы уже успели слегка, Елена Викторовна, коснуться тех специальностей, которые получают ребята у вас. Многие из них новые, как раз про вот эту самую свежую, про аппаратчика широкого профиля, производства химиков, фармацевтических препаратов хотели начать говорить, потому что очень перспективное направление. Насколько я слышал, еще больше надо будет ваших выпускников. И еще очень важно, что все те, кто заканчивают ваше учебное заведение, все выпускники сразу люди с работы.
5: Да, абсолютно верно. Я приветствую всех радиослушателей. Огромное спасибо вам, Александр, за то, что приглашаете нас, и всегда приятно общаться. Специальность действительно очень востребована. Востребована почему? Потому что в области развивается и предприятие свободной экономической зоны, и государственное предприятие. Мы говорили несколько раз на предыдущих передачах о таком предприятии, как «Белвит Унифарм», куда дети. В прошлом году был первый выпуск этой специальности. После, я напомню, 2 лет 10 месяцев обучения, и ребята работают на этом предприятии и очень достаточно неплохо зарабатывают, и перспективы роста, и поступления на ступени высшего образования. И у нас в студии сегодня мы пригласили нашу выпускницу, которая в настоящее время работает на предприятии. Я думаю, что никто лучше, как она, не расскажет о том, как работают с молодыми специалистами, какие перспективы, довольна ли она выбранной профессией. Ну, а это и будет, ну, наверное, самая лучшая профориентация. Одномоментно замечу, что в этом году в ходе рабочей встречи с генеральным директором этого предприятия подписана заявка на 22 целевых договора. Поэтому милости просим к нам в колледж.
4: Мы можем тогда предоставить слово Валерии Евгеньевне, которая как раз таки является и выпускницей, и работником предприятия по производству химико-фармацевтических препаратов, и человек, который совсем недавно покинула стены вашего заведения. Вы правильно заметили, конечно же, лучше, чем она, о том, как она училась и как ей работается, наверное, никто ни разу скажет. Валерия Евгеньевна, как выживаете?
6: Здравствуйте еще раз всем. Все отлично. Я очень довольна тем, что выбрала эту специальность, своей отработкой. На предприятии все очень помогают.

0: Также они еще предлагают повышать свою квалификацию, бесплатно обучаться с последующей отработкой. Поэтому все двери открывают, все очень помогают. И
1: то есть я так понимаю, что вы тоже, раз вы упомянули, что можно повысить свою квалификацию, вы собираетесь этим заниматься, да?
0: Да, да.
1: То есть вот получение профессии, ну, так скажем, базовой, да, не является окончательной точкой. Вы,
0: конечно,
1: собираетесь расти дальше по этой,
0: да,
1: карьерной лестнице.
0: Да, хотелось бы идти больше, потому что все-таки достаточно... Большие перспективы в этой профессии, всегда будет актуальна эта профессия. Животные все-таки будут болеть всегда, и предприятие всегда будет востребовано. Вот, еще новый корпус строится, поэтому есть куда расти, есть куда стремиться и к чему.
1: Ну, ваши слова, конечно, да, вызывают восхищение. Я думаю, что очень многие, если кто-то даже сомневался, да, и уже присматривался к этой профессии, я думаю, что обязательно сделают правильный выбор.
2: Если вы разрешите мне небольшую ремарку, если в прошлом году контрольные цифры приема, утвержденные Витебским облсполкомом, нам позволяли принять, зачислить по результатам, по аттестатам две группы, то есть мы набирали две группы, общее количество 50 человек, то в этом году контрольные цифры приема нам дают только 25 человек. И конкурс на эту специальность ожидается, потому что действительно специальность востребована. А почему мы говорим, что третий корпус? Потому что инвест-программа Китайской Народной Республики, строится новый корпус, и поэтому мы видим, куда развиваются биотехнологии и все, что связано со здоровьем животных. Мы работаем еще с такими предприятиями свободной экономической зоны, как ВИК «Здоровье животных» и «Белкаролин». Дети там проходят практику, производственную практику. Ну и надеемся, что вот «Белкаролин» хотя бы вот, ну, один целевой договор мы в этом году заключим.
1: Мы очень серьезно начали программу сегодня, потому очень по-взрослому. Вот после небольшой, давайте, рекламы и новостей поговорим про вашу студенческую жизнь, как у вас ребятам хорошо учиться. В общем, друзья, оставайтесь вместе с вами и можете задавать свои вопросы гостям программы «Твой выбор».
3: Твой выбор. Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Беларуси объявлен конкурс для назначения стипендии президента аспирантам за 2027 год. Комитет госконтроля предлагает пересмотреть действующие подходы подготовки ЖКХ к зиме. Куполье 2026 в Александрии посетят мастера из почти 30 регионов России. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио Витебск. Это слушает весь мир.

0: выбрать и где получить профессию, как стать в ней успешным, об этом и не только в программе «Твой выбор» с 14 до 15 на радио «Витебск». Твой выбор.
1: Возвращаемся к нашим гостям. Друзья, сегодня в программе «Твой выбор» у нас представители Витебского колледжа легкой промышленности и технологий. Смоделируем ситуацию. Я очень люблю моделировать ситуацию. Живет мальчик с папой и с мамой, да, и вдруг мальчик говорит: не хочу я дальше учиться в школе. Все, я получил вот это образование. Дальше я хочу немножечко повзрослеть. Хочу поступить, хочу уже и доучиваться, да, получать окончательное среднее образование. И хочу, например, быть вот этим аппаратчиком широкого профиля, потому что про это по радио только что говорили, настолько хорошо говорили, и востребованная профессия в будущем — это уже 200, 300, 500 даже процентов. И вот что этот, вот приходит этот мальчик, Александра Олеговна, и он приходит к вам, и как вы его встречаете? И какова его судьба у вас в учебном заведении?
2: Встречаем всегда наших будущих учащихся, будущих наших детей радушно. Всегда рады, когда к нам приходят будущие абитуриенты. Ну и в любом случае, когда приходят дети поступать на аппаратчика, чаще всего мы объясняем вкратце хотя бы, что в чем заключается суть будущей профессии. Аппаратчик — это специалист, который непосредственно работает на фармацевтическом производстве и который курирует процесс от начала получается, от начала выбора химического сырья до его изготовления уже в нам всем известные таблетки, мази и растворы. Для этого обязательно нужно строго соблюдать все технологические инструкции и санитарные нормы. Вот. Ну и чаще всего дети идут к нам и очень хорошо идут на эту специальность, им очень нравится. Очень нравятся белые халаты, очень привлекают белые халаты, это наше обязательно. На практике у нас белые халаты. Вот. И затем на производство, когда мы уже приезжаем, сначала мы даем в колледже основную базу теоретическую, а на практике мы уже отрабатываем все навыки, которые могут нам предоставить на производстве. Начиная от взвешивания, сортировки, упаковки сырья, и дальнейшие показывают, как они транспортируются.
1: Ну, я вот просто... Мальчику же этому не только нравится белый халат, да? Ему же нравится какая-то такая атмосфера, которая царит в вашем учебном заведении. Насколько я знаю, она очень такая у вас дружественная, всегда про это как-то говорится, да? И вот прям такая вы команда, семья.
2: У нас дети, которые к нам приходят, они еще от мамы сразу же.
1: Да-да-да, ну это ж сложно, да? В школе учились там 9 лет, казалось бы, а тут совершенно другие люди, совершенно взрослые люди, да?
2: Конечно, это... конечно. И когда к нам они поступают, все мастера и кураторы, соответственно, в лице администрации, директора, мы стараемся их окружить сразу же заботой, чтобы они не чувствовали вот этого перепада такого, что они пришли от родителей и сразу попали к незнакомым каким-то женщинам. Мы стараемся как-то их так это по-матерински где-то и пожурить, где-то и похвалить. Ну, чаще, конечно, хвалим, потому что дети, ну, это дети. В любом случае, это дети. Их одним кнутом не получается. Надо чередовать и то, и другое. Ну, за успехи, за свои, конечно же, у нас и где-то материально их поощряют, где-то, когда они получают дипломы, это вообще вдвойне приятно. У нас специальная доска есть, где у нас все достижения по колледжу вывешиваются. Обязательно это на линейках всегда у нас приветствуется, чтобы награждение вот это все показать.
1: Слушай, раз говорили про награды, я знаю, что вам есть чем хвастаться, потому что вы участвуете в различных выставках, конкурсах, откуда-то что-то привезли. Вне эфира мне говорили, у меня вылетело из головы, но тут давайте хвастайтесь, насколько творческие ребята у вас учатся. Это важно. Ведь студенческая жизнь, она же и в этом.
2: У нас ребята очень творческие и в танцевальных направлениях каких-то, и в хореографических, и они очень, некоторые, вот, которые на обувщиков у нас учатся, они очень хорошо шьют, и изделия, вот, допустим, из кожи очень хорошо получаются. Но об этом, наверное...
3: Да, можно я перехвачу инициативу Александры Олеговны?
1: Перехватывайте.
3: Да, и немножко похвалюсь, даже не немножко, а просто похвалюсь нашими достижениями. Вообще, хотелось бы сказать, что учебный процесс – это учебный процесс. Это понятно, колледж, учреждение образования – это само собой разумеется. Но помимо учебного процесса, в приоритете даже может быть, у нас все-таки идет и развитие творческих способностей наших учащихся. Да? Мы стараемся из наших поступающих абитуриентов найти деток, которые у нас талантливые, одаренные, и привлечь их творческой деятельности, привлечь их к участию в конкурсах. Конкурсы разнообразные, вот как сказала Александра Олеговна, от танцевальных до, конечно, профессиональных конкурсов, которые играют немаловажное значение в профессиональном росте и вообще, наверное, в привитии любви какой-то к своей профессии, потому что выполнять просто обычную работу – это одно, а участвовать в таком престижном конкурсе, как «Мельница моды» по сборщику обуви и создавать коллекции – это, конечно, сразу растет очень сильно престиж нашей профессии в глазах наших детей, в глазах наших будущих абитуриентов, в глазах родителей. Мне очень хотелось бы вот сегодня похвастаться, да, вот что 26-28 мая в Минске прошел заключительный этап республиканского фестиваля конкурса моды «Мельница моды». Это очень популярный конкурс, он у всех на слуху, и мы уже много лет участвовали, а последние 3 года мы не просто участвовали, но и являлись победителями и, ну, лауреатами конкурса. А в этом году у нас третье место, диплом третьей степени у Загорянской Карины в фотопроекте «Стиль на карте. Три образа, одна звезда». И у нас замечательное серебро. Коллекция наша «Королевский ход» в номинации «Школы моды» взяла вот серебро. То есть это замечательно, потому что это говорит не только о том, что мы даем азы профессии, но и мы поддерживаем профессиональный рост наших учащихся.
1: А можно тогда я спрошу у Танюши Воропаевой, которая является учащейся 2-го курса, насколько, ну вот просто дети все разные, да, кто-то хочет участвовать в творческих в этих вещах, а кому-то это, ну, скажем, как говорится, не очень. Вот, Тань, вот как ты пришла, уже 2-й курс, да, уже да, не первый. Вот ты тоже пришла, новое место, новые люди, вот как это было?
2: Я колледжем очень довольна, в коллектив активно влилась, дети все отзывчивые, хорошие, всегда поддержат беседу. Также высококвалифицированные преподаватели всегда рады помочь, объяснить что-либо. Вообще, в принципе, в помощи никогда не отказывают.
1: Я, знаешь, что я хотел спросить? Ты сама поешь, танцуешь? Что ты? Какая ты творческая?
2: Танцую. Мне очень нравится танцевать. Петь тоже прекрасно. В общем-то, творчество, когда развивается, это очень хорошо.
1: Ну, вот и замечательно. Друзья, напомню, у нас в гостях сегодня Витебский государственный колледж легкой промышленности и технологий. Впереди реклама, потом продолжим нашу беседу в программе «Твой выбор».
0: «Твой выбор». Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс», короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
6: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.
7: Да, вы

0: продолжается разговор на волне радио Витебск в программе «Твой выбор» с представителями Витебского колледжа легкой промышленности и технологий. Друзья, понятно, что мы все люди и можем забыть какую-то информацию, которую почерпнули из эфира, например. Так вот, что касается наших гостей. Конечно же, есть у Витебского колледжа легкой промышленности и технологий сайт, куда вы можете зайти и всю интересующую вас информацию, будь то информация по поступлению, по профессиям, которые можно получить в этом учреждении образования, все можно подчеркнуть. Равно и любые, допустим, условия, в которых проживают иногородние. Интересно, сколько иногородних по отношению к витебским у вас приблизительно?
1: Ну, приблизительно 50 на 50.
0: Но это много, но это много.
1: Много, много. Всего обучается порядка 700 человек. Я напомню о том, что у нас очень такое своеобразное учреждение образования, которое насчитывает еще два филиала. Ну, может, кому-то это будет интересно. Это не маленькие дети. Первый филиал – это получают у нас уровень профессионально-технического образования гражданки и граждане, содержащиеся в лечебно-трудовых профилакториях. Мы выполняем программу о социализации и снижении уровня правонарушений. Поэтому тоже делаю очень большую работу, потому что даем новые возможности реализовать себя после освобождения даже в сельской местности, потому что соответствующие квалификации. Ну и второй филиал – это исправительная колония номер 3, где также получают осужденные специальности профессионально-технического уровня по 5 специальностям. Что касается тех, кто на свободе, значит, общежитие у нас в шаговой доступности от колледжа рассчитано на 245 мест. На первом этаже, что немаловажно, я подчеркну, привлекая на работу молодых специалистов, все молодые специалисты у нас обеспечены жильем, чудесные условия проживания с горячей водой, отремонтированными душевыми и санитарными узлами. И в настоящее время каждый год мы ремонтируем, то есть по 2-3 стояка, так называемых санитарных, в год. Не могу не сказать огромное спасибо и поблагодарить начальника главного управления по образованию Дмитрия Леонидовича Хому за то, что поверил в силы развития нашего учреждения образования и поэтому помогает с финансированием на уровне областного бюджета. В настоящее время порядка около 7 миллионов реализуется проект по модернизации производственных мастерских. И вот мы говорили про эти чудные две специальности, аппаратчик производства химико-фармацевтических препаратов и лаборант химико-бактериологического анализа. Чудесные производственные мастерские с современным оборудованием, которое ничуть не отступает, мы можем даже посоревноваться и с той же ветеринарной академией.
0: А что касается ветеринарной академии, ведь именно там можно продолжить образование после того, как молодой человек или девушка получит образование у вас, да? Ведь,
1: абсолютно правы, абсолютно правы. И Валерия вот недосказала о том, что да, действительно, и уже ребята с прошлогоднего выпуска, с выпуска ее вот этого года, уже поступили в ветакадемию именно по специальности фармакология. Может быть, сейчас немножко отвлекусь и скажу, какие еще дети к нам поступали именно на эту специальность. Основные, что надо изучать, да, сложные предметы, химия, биология, ну, как бы там ни было, даже на уровне профессионально-технического образования. К нам пришли учащиеся, которые, учитывая 9 баллов, проходной балл в прошлом году в медицинском колледже нашем витебском, не прошли по конкурсу. И дети с высокими баллами пришли к нам вот на эту специальность. И почему нет? Даже получив образование профессионально-технического уровня, мы можем рассматривать, дети могут рассматривать возможность поступления в медицинский университет на соответствующую специальность, не только ветакадемию.
0: Вы являетесь серьезным трамплином, причем трамплинами.
1: Если можно так сказать, ну, на самом деле очень актуальная, востребованная специальность с учетом того, что эта отрасль развивается именно на территории Витебской области. Ведь наша задача – подготовка кадров для предприятий нашей родной Витебской земли.
0: А еще хотелось бы коснуться тех ребят с особенностями развития, которым вы также даете образование, и это их путевка в жизнь. И насколько я помню, несколько лет назад это только как-то начиналось, а сейчас это прям, ну, еще больших масштабов, да, достигло, я прав?
2: Да, совершенно верно. Инклюзия на сегодняшний день – это тоже одно из перспективных направлений, наверное, многих учреждений образования, потому что, ну, как показывает статистика, процент таких деток у нас растет, поэтому на сегодняшний день это очень актуально. И наш колледж, помимо того, что мы готовим деток на основе специального образования по квалификациям машинист расфасовочно-упаковочных машин и овощевод, у нас еще на базе нашего колледжа создан центр, функционирует центр профессиональной и социальной реабилитации лиц с особенностями психофизического развития. В чем основная задача центра – это помочь данным деткам, категории деток и деткам, лицам с инвалидностью адаптироваться в профессиональной среде, ну и в социальной среде, естественно. И еще мне бы очень хотелось похвалиться, потому что с 2025 года наше учреждение образования на уровне области, мы являемся ведущим учреждением образования по работе с учащимися с особенностями психофизического развития. А еще хочу тоже похвалиться, что в этом году мы подались на проект, который называется «Организация образовательного процесса обучения учащихся с особенностями психофизического развития с привлечением искусственного интеллекта». И этот проект уже утвержден сейчас на утверждение в министерстве, но рассмотрен уже на РИПО, и РИПО дало одобрение, и мы начинаем работать уже по данному проекту. Вот такая активная работа у нас в данном направлении.
0: Это три восклицательных знака, какие вы многогранные. У нас назревает уже завершение разговора после небольшой рекламы.
3: Твой выбор. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
8: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багаж».

0: «Твой выбор».
1: И завершаем программу «Твой выбор». Напомню, у нас сегодня в гостях были представители Витебского колледжа легкой промышленности и технологии. В финале программы хотелось бы коснуться еще одной новой специальности, которую в этом году может начать получать молодой человек или девушка, которые решат выбрать ваше учебное заведение.
2: Да, это есть такая у нас специальность, очень новая, очень интересная. Лаборант химико-бактериологического анализа. Это специалист, ну так попроще скажем своими словами, который ставит диагноз сырью, воде, продуктам и лекарствам. Работать в дальнейшем после обучения у нас может он на водоканале, на молокозаводе, на мясокомбинате, либо на фармацевтической фабрике. Если требуются специалисты, пожалуйста. Поэтому мы ждем.
1: Ну, я всегда говорю, что очень важно, когда молодой человек, девушка выбирает учебное заведение, важно, чтобы после его завершения у него всегда было рабочее место, и он был уверен в том.
2: На 100% обеспечиваем всегда детей первым своим рабочим местом.
1: Ну, проблем с этим нет. Есть еще такая вещь, как целевые направления, насколько помню, этого никто не отменял, да, и если вы хотите, я понимаю, что обеспечить себя, да, работой в будущем, можно обращаться на многие предприятия нашего города.
2: Да, да.
1: Я прав. На меня так, кстати, смотрят. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, дорогие гости, сказали несколько слов нашим радиослушателям, которые, может быть, до сих пор сомневаются. То есть они вот включили приемник где-то час назад, да, и они выслушали, им все понравилось. Но вот хотелось бы, чтобы от каждого несколько предложений, почему именно ваше учебное заведение среди остальных должно быть в приоритете при поступлении.
2: Сомнений быть не должно. Нужно в любом случае ехать на Гагарина 39. И мы вас будем ждать. Очень всегда добродушно встретим, радушно встретим. С заботой, любовью. И вы не почувствуете, что вы уехали от мамы и поступили в наше учреждение. Как дома будете?
1: Ну, это страх иногородних, конечно.
2: Да.
3: Ну, а я, наверное, хотела бы обратиться все-таки к родителям, потому что основополагающий выбор после 9 классов не у детей, а, наверное, процентов 90 все-таки это выбор родителей. Так вот, родителям я хочу сказать, помимо того, что мы дадим качественное образование вашим детям, мы их примем в нашу семью, у нас замечательный педагогический коллектив, наши мастера станут вторыми мамами и папами для ваших деток, плюс наше общежитие удивит вас уютом, удивит своей чистотой. Ждем, с удовольствием всех примем. Приезжайте, пожалуйста.
1: Елена Викторовна.
4: Как руководитель учреждения образования могу сказать, что двери наши всегда открыты. На протяжении года у нас мы принимали детей школ города Витебска, различных районов Витебской области, проводили на платформе Zoom рабочие встречи или родительские такие совещания с родителями, где говорили о своих профессиях, но и, безусловно, работодатели были вместе с нами. Поэтому ничего не бойтесь, если вы хотите развиваться, креативить, совершенствовать себя и эту жизнь. Поэтому приходите к нам, мы все очень ждем. Вступительная кампания на уровень ПТО, напоминаю, начинается с 15 июня. На уровень среднеспециального образования с 18 июля. Все ждем.
1: Друзья, я надеюсь, что после сегодняшней программы многие наши радиослушатели сделают правильный выбор. А у нас в гостях, напомню, был Витебский колледж легкой промышленности и технологий. А вел программу Александр Назаренко. До встречи, до свидания.
0: Твой выбор.

0: Витебске 15 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министерство образования совместно с Национальной академией наук Беларуси объявило конкурс на назначение президентских стипендий аспирантам на 2027 год. В конкурсе могут принять участие аспиранты, обучающиеся в дневной форме в научных организациях Национальной академии наук. Первый этап отбора кандидатов пройдет в НАН Беларуси. Организации Академии наук должны представить документы по выдвижению кандидатуры до 15 сентября этого года в Главное управление кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси. С перечнем предоставляемых документов можно ознакомиться на сайте Национальной академии наук Беларуси. Комитет государственного контроля выступил с инициативой пересмотреть действующие подходы к подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил председатель комитета Василий Герасимов на совместном заседании палат белорусского парламента, сообщает Белта. Поводом для реформы стали системные недостатки, выявленные в ходе подготовки к прошлому отопительному сезону. По данным комитета, половина жилых домов должным образом не обследуется, из-за чего паспорта готовности получают объекты с неустраненными недостатками. Это является одной из главных причин аварийной ситуации в зимний период.
0: Новости региона.
1: Спасатели продолжают оказывать помощь на месте инцидента в Витебске. Напомним, вчера утром в МЧС поступило сообщение о проседании грунта возле многоквартирного жилого дома по улице Шрадера. Жильцы были временно отселены, повреждения фундамента специалистами не обнаружено. Проводится работа по засыпанию котлована минерализованным грунтом и песком, установке железобетонных плит для дальнейшего вбивания шпунтов. В вечернее время подразделениями МЧС была организована установка мачты освещения, место проведения аварийно-восстановительных работ. Установлена каркасная палатка для размещения ситуационного штаба ликвидации последствий инцидента. Республиканский праздник Купалья Александрия собирает друзей, который пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. В этом году ставят новые рекорды межрегионального сотрудничества, пишет СББай. Мероприятие уже в четвертый раз пройдет в расширенном формате за счет масштабной программы союзного государства. На Могилевщину съедутся десятки умельцев и артистов из самых разных уголков России. Ожидается, что на фестиваль приедут гости из почти 30 российских регионов и более 80 мастеров декоративно-прикладного искусства. Впервые на празднике свои ремесла представит 4 региона: Чувашская Республика, Кемеровская, Ростовская и Курганская области. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, по западу 19-22 градуса тепла, в Витебске будет плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
3: Все мы изначально чайник

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. Студия Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Инвестиционные дни Беларуси прошли в Италии. Крупную партию товаров пытались незаконно ввести из России в Беларусь рейсовым автобусом. Власти Канады намерены ввести запрет на доступ к соцсетям детям младше 16 лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Час по-русски.
1: С вами группа Добро. Вы слушаете радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
2: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
8: Hey, всем привет. Это Звонкий. Ты слушаешь мою новую песню на радио.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Национальное агентство инвестиций и приватизации провело в Милане, Тревизо и Риме серию кратких зарубежных форумов под общим названием «Инвестиционные дни Беларуси в Италии» для итальянских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса в Беларуси, передает Белта. В работе форума приняли участие около 40 итальянских компаний, ведущих бизнес в сфере фармацевтики, парфюмерии, косметологии, текстильной и пищевой промышленности и прочее. На переговорах зарубежные бизнесмены детально интересовались практическими аспектами открытия и возобновления бизнеса в Беларуси, включая банковские услуги и таможенное регулирование. Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь товаров общей стоимостью 1 200 000 рублей. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. 17 тысяч единиц одежды, обуви, чехлов, сумок, столовых приборов и другого, следовавших в адрес физических лиц, перемещались с территории России в багажных отделениях и прицепе рейсового автобуса. Никаких документов на транспортировку товаров не было. Отсутствовала также маркировка контрольными знаками. Соответственно, товары не планировали доставлять до вручения физлицам в места контроля. В отношении владельца автобуса начаты административные процессы. Санкции всех статей предусматривают штраф в размере до 50% от стоимости товара.
1: В мире.
2: Европейский Союз в 21-м пакете предлагает новые санкции против российской энергетики и впервые в сфере рыболовства. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые санкции могут затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и впервые рыбный промысел. Новые экспортные запреты против России будут распространяться на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников. Кроме того, Еврокомиссия предложила включить в 21-й пакет санкций 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран, 30 танкеров. Потолок цен на российскую нефть еврочиновники планируют оставить без изменений. Правительство Канады готовит законопроект, который запретит детям до 16 лет доступ к социальным сетям. Об этом сообщает Global News. Отмечается, что при разработке документа использовался опыт Австралии. Законопроект, по данным источников правительства, будет вынесен на рассмотрение национального парламента в ближайшее время. Меры, в том числе, связанные с многочисленными жалобами родителей, чьи дети проводят в соцсетях слишком много времени. Подобные законодательные инициативы разрабатываются в ряде европейских государств, включая Польшу, Данию, Францию, Испанию, Грецию и Великобританию. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб», мандарин 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. За

0: Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, по западной половине области до 22 градусов тепла, в Витебске будет плюс 26-28. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши ненаглядные, здравствуйте, наши богатейшие и разумом, и финансово. Все наши здравствуйте. Хорошая компания на Радио Витебск, да.
1: Хорошая компания здесь, и мне кажется, это знаменует финал рабочего дня для некоторых. Возможно, кто-то заканчивает работать уже в 5, а может быть, кто-то в 4.
0: Да,
1: такое
0: есть
1: тоже бывает.
0: Есть, есть.
1: Но мы, конечно, с вами, друзья, будем до 8 часов. И в целом будем получать наслаждение. Надеемся, что как и вы.
0: Значит, как всегда, много музыки. Поиграем в этом часу. Напомним, у нас с 16 до 17. Пицца на кону. И в ваших интересах ее забрать из наших рук. В общем, обо всем по порядку. Пока давайте-ка под хорошую музыку улыбемся себе любимым.
2: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Обычно в рубрике «О, как какие-то душераздирающие факты» мы рассказываем, но здесь просто предупреждение, друзья. Значит, это касается всех мужчин. Знаете, вы сейчас помните эти истории. Много было такое, когда женщина обращалась в милицию, потому что с ней познакомился какой-то голливудский...
3: Киану Ривз, например?
2: Да, какой-то голливудский актер, и он говорил, что приедет, и она ему высылала деньги на билеты, но у него что-то не срасталось, то из Голливуда не отпускали, то еще что-то. В общем, оказалось, что это мошенники. Так вот, теперь и по мужские души поговаривают, охотится за ними никто иной, как актриса Сидни Суини. Такая симпатичная блондинка.
3: Да, еще хищница.
2: Да, с интересными формами. И вот она тоже пишет, говорит, я самая настоящая, та самая звезда Сидни Суини. И пришли мне, пожалуйста, $800 на билеты в Беларусь. Я приеду, мы поженимся, и мы будем счастливы.
3: Гонорар, видимо, не выплатили за последнюю... Ну, не совсем многосерийку, но, тем не менее, за последний сериал. И она теперь такая, ой, белорусы такие хорошие мужчины. Мне рассказывали, что они такие добрые. Поеду, посмотрю воочию, так или не так.
2: Так что вот, предупредите, пожалуйста, друга, чтобы его не кинули на $800. Серьезно вам говорим.
0: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
6: Просто иди в оконный остров.
7: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
8: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: 16:26. Мы, как всегда, помогаем нашим радиослушателям не оставаться голодными, холодными. Поэтому предлагаем поиграть в ближайшем будущем в очень веселую игру под названием «Пиццееды».
1: Да, там не то чтобы пиццу на скорость нужно есть, хотя это вы тоже
0: хорошая,
1: можете устроить.
0: Да,
1: но дома. Но уже дома, при условии, что, конечно, возьмете гран-при нашей сегодняшней игры. Поверьте, условия достаточно простые, остается только дождаться. Возможно, это и будет самое сложное.
0: Ну а в середине часа давайте вначале послушаем свежие новости.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. You ready to shake it? I went deaf on it.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, студия Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами при землетрясении на Филиппинах. Белорусское сухое молоко впервые продали в Малайзию через биржу. В Витебске завершились работы по укреплению грунта возле жилого дома по улице Шрадера. Жильцы дома могут вернуться в квартиры, сообщили в МЧС. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: внимание на Радио Витебск.
1: Пиццееды! Пока вы на рабочем месте, давайте, друзья, поиграем. Хотя мы уже не на рабочем месте. Может, вы уже лыжи навострили и собрались уходить. И тут раз по радио игра, и можно пиццу выиграть. Легко и просто. Главное, сделать задание быстрее всех, и пицца ваша.
2: Да, как это говорится, а вас я попрошу остаться.
1: Да. Штирлиц. Так вот, штирлицы наши. Значит, сейчас Анастасия вам скажет одно словечко. Ну, мы вам рассказываем, как играем. Значит, любит Анастасия соединять различные продукты вот в одно слово. И вам среди в этом слове нужно найти две вкусные вещицы. И вот как раз таки два эти слова и прислать. Вайбер 7 на 71. Кто разгадает, что Анастасия загадала, придумала. Это ж мне даже интересно, что ты готовишь на кухне, если ты такими вещами занимаешься.
2: А я только хотела сказать, что да, поваренок я ищу тот, конечно. Но
1: Поваренок.
2: Ну, просто... Все остальные слова как-то не очень хорошо звучат, а вот это как будто даже мило. Друзья, в общем, если вы тоже любите эксперимент на кухне, то для вас не составит труда выполнить это задание. С меня одно слово, с вас два. Слово, которое зашифровано в предыдущем. Сегодня оно звучит так. Маслями. Маслями.
1: Если вы читаете, ладно, я ничего не буду говорить. Давайте, Вайбер, через несколько минут подведем итоги, кто быстрее догадался, что же имела в виду Анастасия, какие два слова вкусных она туда засунула в одно.
0: Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
7: Спицееды.
8: Видно, что всем хочется выиграть. Конечно.
7: Сразу видно, кто самый голодный, мне кажется.
8: Я даже представляешь, мы когда-нибудь такую акцию сделаем. Ну, я про будущее всегда думаю.
7: Так,
8: про будущее.
7: И какую акцию? Кто быстрее съест?
8: А представляешь, такой весь грузовик пиц, и мы просто с борта раздаем им вот всем нашим радиодрузьям.
7: Знаешь, мне
8: только
7: кажется...
8: надо доказать, что ты слушаешь радио Витебск. Не знаю как пока, но вот.
7: Мне кажется, пришлось бы перекрыть нашу коммунистическую.
8: Перекроем.
7: Вот здесь рядом.
8: Короче, перекрываем коммунистическую совсем. Да, кстати, сегодня, когда на работу ехал, опять кто-то на встречку мне ехала какая-то дамочка.
7: Да, в последнее время, к сожалению, есть такое.
8: Не в курсах они, в одну сторону только можно. Ладно, давайте итоги подводим, кому пицца достанется сегодня. Напомним, что пиццу мы разыгрываем по будням в 16.35 в хорошей компании. И вот.
7: Да. А что касается правильного ответа, мне кажется, нужно тоже людей сориентировать, чтобы они сейчас кто-то там понадеялся, кто-то там расстроился, ну и сразу отмел эту историю. А что касается слова «маслями» у нас сегодня, что касается правильного ответа, маслины и солями. Мне кажется, все достаточно просто, многие из вас догадались, но не все соблюли условия. В связи с этим, первой и единственной победительницей сегодняшнего розыгрыша у нас становится Ирина Валерьевна.
8: Ирина Валерьевна, вам остается только быстренько к нам приехать, прям в ближайшие дни, на этой неделе, забрать сертификат на пиццу, а потом этот сертификат, как говорится, обналичить, да?
7: Да-да.
8: Типа того. Все, а кто не выиграл сегодня, обязательно выиграет завтра, поэтому присоединяемся к хорошей компании.
0: Пиццееды. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пока многие из наших радиослушателей на работе, немного интересной информации про работу, рабочие чатики, ну и в целом про выгорание. У Анастасии подробнее.
2: Да, про тех, кто немножечко подустал. В общем, есть некоторые первичные, а возможно уже и не первичные признаки, по которым вы можете распознать того самого человека, которому стоит предложить небольшой отдых, возможно.
1: Да?
2: Да. Ну а что при выгорании, ну-ка. А как ты по-другому?
1: Так, давай, сейчас наше руководство должно сделать громче, чтобы понять, кто из наших коллег выгорает. Или выгорел уже.
2: Слушай,
1: ну чертовой матери.
2: У нас, получается, никто не выгорает.
1: Да?
2: Если верить данному примеру.
1: Давай.
2: В общем, я не знаю, вообще в рабочие чаты хоть кто-нибудь пишет «Доброе утро». А представляешь, каждый день вот эта вот открытка «Доброе утро».
1: Это, прикинь,
2: и там вот
1: все подумают,
2: вот...
1: что Александр Анатольевич ему что-то случилось, если он каждое утро будет писать рабочий чат «Доброе утро».
2: И открыточка с цветами, знаешь, вот это. Ну, что? А что, мы их зря, что ли, сохраняем?
1: Не, ну ты реально подумаешь, что у меня бы поехала кукуха, наверное, если бы я такое писал.
2: Вот. Говорят, что люди, которые занимаются подобным в рабочих чатах, оказывается, уже все, они на пороге. Хотя нет, даже не на пороге, они прям выгорели. И, между прочим, уровень выгорания достигает 52%.
1: Да?
2: Это серьезно. Но что интересно, это то, что есть вторая категория. Людей, которые отвечают на подобное утреннее приветствие, они считаются предвыгоревшими. В общем, мне кажется, там какая-то интересная
1: Короче,
2: компания.
1: Они присылают эти вот гифки «Доброе утро», а другие им отвечают.
2: Да, а вторые
1: это
2: лайкают.
1: Веселая.
0: В хорошей компании плохо не бывает. Реклама.
3: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
4: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
5: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ой, слушайте, сегодня же уже вторник, середина рабочей недели уже завтра. Это же работать надо уже быстрее.
1: Это же надо праздновать уже завтра среду, да? А потом еще и день, и пятницу.
0: Это уже можно среда, да, завтра это можно начинать пятницу праздновать. Ну, так, знаете, такими...
1: Ну, морально готовиться, да, уже продумывать какие-то планы на выходные.
0: Конечно, я же тебе всегда говорю, Дроздова, ты придумала план себе на выходные вообще? А то потом, знаешь, выходные приходят, и что? И ты ошарашен, огорошен, и не знаешь, что делать. И этакая оказия свершилась.
1: Но видишь, мы всех предупредили, поэтому время еще есть, планируем.
0: Да, ну а мы тем временем поздравляем, как всегда, тех людей, которые работают до 17.00. Вам прекрасного пути домой, естественно, вместе с хорошей компанией, потому что в ближайшем будущем и миргать будем, и расскажем дорожную ситуацию. Ну а в начале часа, как обычно, свежие новости.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебск. Твоя любимая музыка. В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе главы нашего государства. Народ Республики Беларусь с глубокой болью и скорбью воспринял известие о мощном землетрясении, которое затронуло остров Минданао, говорится в соболезновании. Белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое преодоление последствий стихии.
0: Экономика.
1: На Белорусской универсальной товарной бирже зарегистрировали первую сделку по реализации сухого обезжиренного молока в Малайзию. Пробную партию объемом 100 тонн продало предприятие из Минской области производителю масложировой продукции из малайзийского штата Селангор. По данным биржи, за 5 месяцев текущего года экспорт белорусского сухого молока через биржу вырос в 1,7 раза в натуральном выражении и в 1,8 раза в стоимостном, превысив 285 миллионов долларов. В этом году сухой молоко на биржевых торгах покупали резиденты 25 стран. В пятерку крупнейших импортеров по итогам 5 месяцев вошли Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Германия и Сингапур. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и торговые сети подписали дополнительное соглашение о скидках на ряд товаров для уязвимых категорий населения, передает Белта. Соглашение было заключено в январе 2022 года, затем неоднократно продлевалось. В связи с тем, что срок действия снова истекает, было принято решение подписать очередное доп. Соглашение на второе полугодие этого года. Скидка в 10% на ряд социально значимых товаров дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В программе скидок участвуют 13 крупных торговых организаций. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой и средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28. По западной половине холоднее, до плюс 22. В Витебске будет 26-28. 8 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Да.
1: Ты решил переговорить заставку нашу музыкальную?
0: Ну, а почему бы нет? Друзья, как вы относитесь к халяве? Как вы относитесь к Анастасии к халяве, кстати?
1: Халява приди или халява прям акция?
0: В целом, халява акция. Ну, про уксус вот вспоминаем вот эту историю. Ну, почему бы нет? С одной стороны, как бы, да, ну, думаешь, ну что, я не могу себе позволить, а с другой стороны, думаешь, ну, если халявы бесплатно дают, почему не воспользоваться? Вон в Москве какой сумасшедший прецедент, случай.
1: Да, действительно, ажиотаж вызвало бурный какой-то магазин косметики, который сказал, ой, бесплатно сегодня раздаем. Я не знаю, каковы были критерии входа да, в этот магазин и кому конкретно они что отдавали. Может быть, у них были какие-то возрастные рамки из разряда «отдаем всем, кому нет 16». Или что-то вроде. Потому что там приоритетно была молодежь. Они создали такую пробку на Арбате, что пришлось вызывать собственно говоря, всевозможные службы.
0: Ну, ты когда-нибудь на такое попадала, что вот опа и халявное что-то такое? Знаешь, когда у нас как-то открывался магазин, там мороженое раздавали, кто приходит на открытие.
1: Знаешь, меня в таких вещах всегда очень сильно пугает большое количество людей. Вот эти вот огромные очереди неконтролируемо людей, которые желают чего-то прямо сейчас. Это всегда пугает. Они же всегда такие яростные.
0: Ну, ведь зависит, наверное, от возраста, какая халява. Вот, допустим, вот на косметику, как вот в Москве, я бы не пошел.
1: Так оно тебе и не надо. Хотя, ну, кто его знает? А если бы мужскую косметику? Ну, какую-нибудь уходовую, хорошую. А если бы для жены?
0: Какая мужская косметика? Гель для душа, который выполняет функцию шампуня и дезодорант еще?
1: Ты видел, сколько стоят станки и пена для бритья?
0: Конечно, видел.
1: Вот.
0: А, ну за этим и пошел.
1: Смотри,

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. Свои на дороге.
4: Пробки, наверное, как всегда. Есть пробки где-то в тех местах, где мы все знаем, что есть пробки. Ничего критичного. Самое главное, друзья, аккуратненько хотим пожелать, чтобы вы доехали до дома. Ну, а если вы сейчас на рабочем месте, то чтобы вы хорошо доработали, потом хорошо доехали до дома. Все.
5: Я, знаешь, меня немножечко флешбэкнуло. Я решила на всякий случай посмотреть за окно, что там вообще происходит.
4: Если там дождь.
5: Да, если там дождь, потому что именно в это время, мне кажется, вчера, собственно говоря, он как из ведра полил землю. Сегодня вроде как тоже обещают грозы и дожди, но пока нет. И может и не будет. Поэтому пока едьте, пожалуйста. А потом будь что будет.
4: Значит, да, в своей дороге давайте отметимся в дорожном потоке. Насчет раз, два, три, как обычно, включаем аварийку. Несколько секунд ее миргаем. Если от кого-то увидели ответочку, об этом написали. Вайбер 707-171-071. Мы, конечно же, передали привет. Если вы за городом, можете делиться своими этими нашими красивыми краевидами. Мы тоже все это любим. Этих оленей, косули, значит, ежиков, дуб. Этот вот про котон, помните? Вот это произведение. Значит, все, да? Готовы? Поехали, погнали, полетели! Раз, два, три, мир!
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Меня очень Анастасия порадовала сообщение от нашего радиослушателя Александра, который прям такое слово интересное прислал. Оно очень такое пятничное, когда ты тоже не можешь его пятницу произнести, уже пора домой. Маслоэкстракцийный завод. Вот, видно, там у нас Александр помиргал. Александр, вам хорошего вечера.
1: Однозначно. Так, есть у нас еще Сергей, который отмиргался на Фрунзе. Также вам высылаем приветы.
0: Есть у нас Константин, который миргает на своем боксе 551 возле библиотеки Ленина. Всем передает большой привет.
1: Красота. И есть у нас, Наталья прислала фотографию, на которой, ты представляешь, практически нет машин. Сейчас узнаем, где это. Мирк на воинов. Девушка нам выслала. И вам хорошей дороги, Наташ. Всем остальным, кстати, там действительно свободно. Можно направляться.
0: Евгений еще отписался. Он тоже миргает, выезжает или прямо с Добрейкой миргает. Вам в Добрейку большущий привет, между прочим.
1: Так, а Стасу большой привет в Шумилино, потому что именно там он отмиргался.
2: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: спасибо, дружочки, за ваши фотографии. Значит, когда Евгений, и не только Евгений, стал присылать фотографии природы нашей любимой родной белорусской, Анастасия Дроздова сразу стала петь песни группы «Любэ». Вот, ну такое настроение, ничего нет, нормально.
1: Ну а что, ты видел вообще вот эти фотографии, какие виды? А что еще петь? Ну, кстати, можем переключиться на другие виды. Вовка здесь нам тоже помиргал с заправки в Италии, прислал фотографии, на этот раз не живописные, а просто такие подотчетные.
0: Ну просто все, Александр еще домой едет и с Рубы прислал фотографии тоже где-то откуда-то всех. В общем, друзья, спасибо большое, всем прекрасного времяпрепровождения. Напомню, что в этом часу мы опять вернемся к розыгрышу зонтика пляжного, да? Пляжного.
1: Да, пляжного.
0: Я просто вчера был просто дождь.
1: Мы забыли, уже забыли,
0: что он для всего подходит в начале этого лета.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно. Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Потихонечку, друзья, собираемся возле радиоприемников, дабы поучаствовать в игре, которая называется «Влетай в лето». А мы в это лето уже влетаем около месяца, мне кажется, да? Когда мы? В мае стали.
1: Все,
0: уже,
1: не знаешь. Долетим никак.
0: Ну чего, долетели. Призы люди получают. Получают, а на этой неделе получат.
1: Ну, да. Мне кажется, влетать в лето очень даже приятно. И пусть лучше это уже не заканчивается. Это я говорю и про погоду в том числе. Вот как сейчас солнце, пусть оно тоже не заканчивается. Мы готовы не только зонтик разыграть.
0: Я вижу, что ты стремаешься. Вот все, поворачиваешься постоянно. Не пойдет ли дождик?
1: Есть чуть-чуть.
0: Да, так все, друзья, новости в середине часа, потом играем.
2: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Уникальную операцию по установке аортального клапана пожилому человеку провели в Витебске. Более 100 юных патриотов собрал областной этап республиканской военно-патриотической игры «Орленок». Минсвязи выпустит в обращение почтовый блок «Наследие преподобной Ефросинии Полоцкой». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Радио Витебск. Влетай в лето.
1: Ну, нормально, мы едем уже, въезжаем в лето на всех парах, друзья. И делаем мы это вместе с нашими большими друзьями и партнерами игры с турагентством «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. Уже многие из наших радиослушателей получили от турагентства «Вокруг света» кто гамак, кто кресло складное, кто палатку двухместную. Пледик мы разыграли и навесные качели. А на этой неделе у нас на кону зонт пляжный, который, мне кажется, вот-вот понадобится для того, чтобы предаваться вот этим прекрасным солнечным ваннам. И как раз-таки на этой неделе мы зонт и разыгрываем. Стратегия, тактика, правила очень просты. Мы, значит, рассказываем вам про какое-то известное место в мире. Вчера, кстати, путешествовали по нашей стране. Вы догадываетесь, где это, что это. Ну, в зависимости от того, какой мы вопрос, естественно, задаем. Вот, и присылайте свои варианты ответов на Viber 707-171-071. Кто быстрее присылает, попадает в финал, а потом рандомайзером в пятницу мы выбираем среди вот этих пятерых счастливчиков, самого-самого, ему и достается главный приз недели. Напомним, у нас пляжный зонт. Все, замолкаю я.
2: Знаешь, ты пока говорил, я о чем подумал? О выходных. Нет, ну на самом деле о том, что большие выходные уже были, и вот прям большущих таких не предвидится в ближайшее время, а отдохнуть хочется и даже посмотреть что-то хочется. Поэтому мы выбираем, наверное,
1: можно
2: последнее время...
1: Можно посмотреть в холодильник хорошо там тоже.
2: Можно в холодильник. А можно, кстати, на пару дней смотаться, например, и вот в такое место, о котором сейчас будем рассказывать.
1: Да, все, ты сейчас будешь рассказывать.
2: Да.
1: Так, друзья, Viber 707-171-071. Нам это будет что? Это будет объект, как называется? Или ты хочешь город, чтобы...
2: А давай город.
1: Город, хорошо.
2: Давай
1: все,
2: город. Я не буду прям называть, да, что это конкретно такое, но мне кажется, все догадаются. Во-первых, друзья, это очень важный факт. Вообще, это, как я понимаю, самое высочайшее сооружение в Европе. Ты представляешь?
1: Mm-hmm.
2: На секундочку. 540 с копейками метров.
1: Mm-hmm.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Вот, все, это важно. Там есть, в общем, выглядит это как огромный-огромный шпиль. Это башня. Все, mm-hmm. мне кажется, уже догадались. Но она необычная. Она не средневековая такая, да, потому что сверху там такая антенна огромная, но при этом там есть обзорная площадка с прозрачными вставками. Там, mm-hmm. конечно, интересно и страшно. И говорят, там даже есть ресторан.
1: No.
2: Да, да.
1: Почему ты говоришь, что это ресторан? На меня как-то смотришь по-другому.
2: Как на еду?
1: Нет, почему-то я туда должен идти обязательно.
2: Ну, кто его знает? Может быть, это рекомендацион, знаешь, такой. Хотя, ладно, я не была, не буду рассказывать тебе. Так вот, друзья, между прочим, это место имеет очень важное значение. Эта башня еще и функциональна.
1: Вот и все. А в каком городе, друзья, расскажите, что Анастасия видела, как бы виртуально перед своими глазами, и это не Париж, и, между прочим, колбаса такая есть. Очень вкусная. Через несколько минут подведем итоги.
0: Влетай в лето. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка.

0: 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Хорошая компания. На радио Витебск.
3: Поехали! Влетай в лето!
4: Подводим итоги игры под названием «Влетай в лето».
5: Подводим итоги игры и людей, знаешь.
4: Подводим нервишки. Нет, конечно, когда я сказал, что есть такая колбаса, некоторые подумали, так, какая? Какая ливерная? Какая может быть башня? Вообще, ливерная может быть, печеночная может быть, какая-то останкинская может быть.
5: Печеночная башня, это что-то про еду. Зачем ты вот это, Саша?
4: А знаешь, когда печеночная, это вот когда пирог делают, когда такой вот...
5: Ой, да.
4: Что? Ты да. Зависть сейчас сказала и вот с трепетом, это... что это у тебя сейчас?
5: Как
4: такое?
5: Это выглядит все вкусно в моей голове.
4: Еще краковская колбаса была. Ну, правильно, ну, мы вообще, Анастасия загадывала Останкинскую башню, мы просили написать вас город, вас город, ну, где, в каком городе Останкинская башня, понятно.
5: Да, тут понятно, Москва, все мы это знаем. Есть девушка, которая, собственно говоря, впервые всех догадалась, о какой конкретно телебашне идет речь. Это была Марина. Мы вас поздравляем. Да. Ваш номер заканчивается на 947. Я уже лайкнула ваш ответ. Все, вы точно можете знать, что именно вы побеждаете.
4: И, значит, вы второй претендент, и вас мы внесем в список претендентов на пляжный зонтик, который в пятницу, наконец-таки, отправится кому-то из наших радиослушателей. Значит, друзья мои, если вы еще не обиделись на нас с Анастасией, могут, знаешь, такие, о, эти двое, опять у них выиграть ничего нельзя, то играем завтра, опять же, в 17:35 вместе с турагентством «Вокруг света» в игру под названием «Влетай в лето». Всем удачи, мы едем дальше, слушаем хорошую музыку.
2: «Влетай в лето». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Выбор один, не-не-не, не один. Выбор большой в магазине «Един».
2: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
3: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: позвольте, Анастасия, нести очередные поздравления нашим радиослушателям, которые до 18.00. Есть, которые даже у меня знакомые есть, до 18.15 работают. Вот.
1: Это повод для гордости.
0: Нет, это не повод для гордости. Просто
2: Знаю реального человека, который заканчивает в 18.15.
0: А у тебя есть такой?
1: Да.
0: Вот видишь?
1: Да. Согласна, звучит гордо.
0: Годимся вместе, друзья. Короче, поздравляем всем с завершением рабочего вторника. Всем пожелаем прекрасного вечера. Танцуйте, есть прекрасная музыка, под которую, знаете, как-то само в пляс и идет. Все части тела, да, да. Вы правильно подумали.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В рентгеноперационном отделении эндоваскулярной хирургии Витебской областной клинической больницы были выполнены сложнейшие высокотехнологичные операции. Транскатетерная имплантация аортального клапана пациентам преклонного возраста с критическим стенозом. Об этом сообщили в учреждении здравоохранения. Впервые в нашей стране пациенту был имплантирован инновационный баллонно-расширяемый аортальный клапан Мейвел самого большого размера 32 мм. С последующим расширением дилатации до рекордных 35 миллиметров. Филигранную работу выполнили витебские медики под четким контролем ведущих специалистов Республиканского научно-практического центра кардиологии. Как отметили медики, ранее пациенты с такими анатомическими особенностями сердца не имели возможности пройти малотравматичное лечение. Более 100 юных патриотов собрал областной этап республиканской военно-патриотической игры «Орленок», пишут «Витебские вести». Смотр, конкурс «Строй песни», конкурс по полевой стрельбе, сборка автомата Калашникова, военная игра на местности. 120 учащихся учреждений общего среднего образования проявили стойкость духа, продемонстрировали слаженную работу в команде и подтвердили звание патриотов своей страны. Важно с малых лет прививать молодому поколению любовь к родине. Ребята должны быть готовы встать на защиту Отечества в любой момент. «Орленок» является визитной карточкой военно-патриотической работы. Это многоборье, где подростки демонстрируют навыки, напрямую связанные с защитой Родины. Это настоящая школа жизни, отметила первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Жанна Нарицына. Министерство связи и информатизации 12 июня выпустит в обращение почтовый блок «Наследие преподобной Ефросинии Полоцкой», сообщили в Минсвязи. Почтовый блок выпускается тиражом в 5000 экземпляров, дизайн Елены Медведь. В этом году отмечается 865-летие создания креста преподобной Ефросинии Полоцкой. На почтовом блоке он размещен на фоне фресок Спасо-Преображенской церкви, которая является единственным в Беларуси памятником, где почти полностью сохранилась фресковая роспись 12 века. Находится храм на территории Спаса Ефросиниевского женского монастыря, основанного в 1125 году в Полоцке преподобной Ефросинии. В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи номер 15 Полоцка Витебской области будет проводиться специальное гашение на конверте первый день. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, по западу до плюс 22, в Витебске будет 26-28 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: 107 в нашем городе, хорошая компания, по-прежнему на волне Радио Витебск. Здрасте, здрасте. К вопросу о том, что у нас на ужин сегодня. Ну, в смысле, не у нас, но у всех у вас. Есть рекомендация, между прочим. Вот Анастасия нарыла информацию, да?
1: Да, о том, что существует настоящий суперфуд и стоит не то чтобы миллионы, а действительно, ну, умеренно, мне кажется. А пользы огромное количество. И все это про сало.
0: По словам медиков, огромную пользу организму несет большое количество полезных жиров и витаминов, содержащих в сале. Мы сейчас, сейчас догоним аппетит. Оно дает чувство сытости больше, чем другой перекус. И главное тут, кстати, без фанатизма. Не надо там с батоном. С цельнозерновым хлебом все-таки рекомендуется.
1: А, ну суперфуд, да, да. Если вы хотите, чтобы польза была максимальная, именно с этим и потребляйте. Ну или там супчиком, да, еще с чем-то таким. А лучше всего отправляйтесь на выходные.
0: Не, ну это хорошо. Да.
1: На дачу.
0: На дачу,
1: да?
0: Хорошо. Да.
1: Да.
0: И вот там вообще это... на природе же, оно, знаешь, как хорошо. Ай, да, да, да. Ты когда последний раз сало ела?
1: Один раз в жизни такое было. Давай, лет 16.
0: Да, давай, сейчас какая-то музыка такая должна играть.
1: Так, все, давай вот без этого, без подробностей.
2: Хорошая дорога.

Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: внимание на радио Витебск. Фреш или трэш?
1: Ну, я не знаю, чего мы решили вам это рассказать.
2: Нет, ну не... Потому что увидели и решили, что не только мы должны.
1: Слушай, нет, слушай, ну есть у тебя такой знакомый один? Или там знакомый знакомого, да? Который, ну вот он считает себя там каким-то гурманом в каких-то чайных, там в кофейных каких-то вещах. Ну или в чем-то. Или там, знаешь, есть такой человек, который... Ай, вы неправильно шашлык готовите. Ай, вообще, вы... Вот я, да... Вот, ну, есть же обычно такие, знаешь, люди, вот и они такие гурманы. Короче, про кофе поговорим.
2: Ты вот так решил, да? И сбросить просто эту ношу.
1: Не, ну, вот есть вот кофе, который, в приготовлении которого, ну, не в приготовлении, неправильно, в изготовлении даже, участвуют слоны.
2: Да, есть, в котором участвуют слоны.
1: Я хочу просто это мягко как-то сказать, хотя слово «мягко» это уже я зря сказал здесь.
2: Общем, да, потому что далее последует...
1: Вот, в общем,
2: ну ладно, неважно.
1: А как этот кофе называется? Тоже есть такие, тоже дорогущий кофе, там зверьки его какие-то поедают.
2: Смотри, есть копелювак.
1: Как?
2: Да? Копелювак.
1: Копелювак?
2: Да, копелювак.
1: Ладно. И это там зверьки, значит, употребляют зерна, и потом как бы, да.
2: Проходит процесс обработки.
1: Да, обрабатывают зверьки, помогают людям.
2: Да.
1: И гурманы говорят, что очень вкусно.
2: Да, говорят, что таким образом приобретаются какие-то интересные нотки, которые можно там распробовать. Вот, в общем...
1: Но это маленькие зверьки. Решили использовать слонов.
2: Ну а что, слушай, чтобы продавать больше...
1: Больше. Теперь слоны участвуют в ферментации.
2: Да, и есть у него тоже у этого кофе название.
1: Какое слово
2: название?
1: Я даже подобрал. Ферментация.
2: Черный бивень.
1: Черный бивень называется кофе,
2: да,
1: такой.
2: Да, еще одна разновидность кофе, которая стоит попробовать каждому гурману. Вот, всем остальным рекомендовать не будем.
1: Ты нас не... Ну, гурманам уже не причисляешь, я так понимаю.
2: Знаешь, я бы таким гурманом, наверное, бы не рискнула быть. Это нужно быть действительно сильным и смелым человеком.
1: А знаешь еще фишечка наших людей в чем? Если людям скажут, что это стоит очень дорого, они подумают, что можно попробовать.
2: Качественно.
1: Потому что килограмм стоит 3 тысячи долларов кофе.
2: И, слушай, я не уверена, если честно, что там килограмм. А, да, действительно, килограмм. Но килограмм не кофе, а зерен.
1: Только это еще их надо пожарить надо или что с ними надо сделать еще?
2: Ну, их нужно перемолоть.
1: А?
2: Да, их нужно перемолоть. Подожди, ферментация произошла, потом они как-то обрабатывают, я надеюсь, это все. И, естественно, обжаривают. Стандартно, как и любой другой кофе. А потом вот зерна предоставляют. Я просто сейчас смотрю видео, там как это кофе уже разливают, оно почему-то густовато еще такое. Ну, в общем, да. Мне сказать, честно говоря, больше и нечего.
1: Ну вот, вроде рассказали, у меня только в голове сейчас одно, знаешь, как в детском садике.
2: Картинка?
1: Деткам говорят, что дают нам хрюшки? Нам дают хрюшки там сальце, колбаску, что дает коробка? Коробка дает молоко и творожок. А что дают нам слоники? Слоники дают кофе.
0: Хорошая компания лучше, чем...

0: удобно.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Отжимаются, играют в различные соревновательные вещи, и за ними при этом очень пристально следит наша служба информации.
1: Да.
2: Да, и про это рассказывает. Ой, какая хорошая работа.
0: Что?
2: Ну вот не прыгаешь, не бегаешь туда-сюда, а просто рассказываешь.
3: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня пройдут второй контрольный поединок в Минске. На поле национального футбольного стадиона подопечные Виктора Гончаренко примут сборную Буркина-Фасо. Начало игры в 19:30. Прямая трансляция на телеканале Спорт ТВ. Поединок будет судить бригада российских арбитров. На прошлой неделе наши футболисты уверенно переиграли на своей арене команду Сирии со счетом 4-1. Сейчас в рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 97-е место. А их соперник находится на 62-й позиции. Осенью наша команда выступит в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. В группе С1 их соперниками будут сборные Финляндии, Сан-Марино и Албания. Женская сборная Беларуси проведет заключительный поединок отборочного турнира чемпионата мира 2027 года. В номинальном домашнем поединке в грузинском горе подопечные Вячеслава Григорова встретятся с командой Армении. Начало игры в 20:00. Чтобы занять первое место в квалификационной группе С6, белорусам нужно побеждать. До этого наши девушки обыграли армянок со счетом 3:0, а также обменялись победами со сборной Казахстана 1:0 и 0:1. Турнирное положение перед заключительной игрой таково. Казахстан 7 очков, Беларусь 6. Армения одно. Нападающий Вадим Шипачев покидает Минское «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба. В следующем сезоне он будет выступать в составе уфимского Салавата Юлаева. Как отметили в пресс-службе «Зубров», в течение двух сезонов Шипачев был не просто лидером команды, а настоящим символом эпохи. Именно в «Динамовской» форме он побил исторический рекорд Сергея Мазякина, достигнув первым в истории КХЛ рубежа в 1000 очков и установил абсолютный рекорд лиги по числу сыгранных матчей. Сейчас 1134. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе «Зубров», в состав столичного клуба возвращается канадский нападающий Крис Тирни. Контракт с форвардом подписан на 2 сезона. Тирни уже знаком минским болельщикам. В сезоне КХЛ 24-25 Крис набрал за «Динамо» 28 очков в 71 игре при показателе полезности плюс 7. Минувший сезон нападающий провел в чемпионате Швейцарии за «Амбри Пиото». Также Тирни имеет богатый опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: 18.38. Именно в это время звезды как-то по определенному стали на небосклоне. Мы, конечно, не видим их, но они как-то стали. И они прогнозируют, что любовный гороскоп будет какой-то сегодня особенно удачливым.
1: Вторничный. Ну что ж, может быть и так.
2: Реклама
1: в любом случае,
2: на радио Витебск.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Да, можно, кстати, будильник ставить, что, мол, в это время приблизительно 18.40 в хорошей компании на радио Витебск любовный гороскоп. Но если для вас вот это вот положение, тем более бесплатный. Ты же знаешь, сколько стоят услуги, между прочим?
1: Кого?
0: Вот этих вот, кто гороскоп ставил.
1: Гороскоперов?
0: Да, да. Знаешь, как зацепили, так и гороскоперы.
1: Не знаю, к сожалению или к счастью.
0: А ты знаешь, кто у меня брат? Кто? Гороскопер.
1: Да, ну, кто его знает. Ладно, хихоньки да хахоньки, мне кажется, мы прошли. А сейчас стрелка на любовь, да? Если вас спросят, который час.
0: Ой, боже.
1: Да,
0: боже,
1: да, говорите, время романтики. Так, ладно, мне кажется, пошли уже какие-то цитаты
0: на любовь. Это хорошо, что сейчас светло на улице. Я так сказала. Тут страшно ходить, тебя затащат куда? Ради любви.
1: Какие-то ты страшные вещи рассказываешь. У нас же здесь про романтику.
0: Ну, давай, посмотрим.
1: Вот ты посмотри. С Овнов начнем. Что касается Овнов, то у вас сегодня новый этап в личной жизни. Вдохновение и чувство обновления догонят вас сегодня, если вдруг не догоняло вчера или позавчера. В общем, вам остается только повернуться к ней и поймать.
0: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет нуждаться в вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия вашей половины.
1: Близнецы, вы вот своим вторым половинкам, пожалуйста, сразу расскажите, что вам сегодня необходим режим хорошего настроения. В общем-то, компания должна быть соответствующая.
0: Раки, проверять вечером чувства любимых сегодня не стоит. Можете увлечься, случайно обидеть. Если же все-таки это произойдет, придется пустить в ход тяжелую артиллерию, доказать в ответ свою любовь. Вас простят, но осадочек может остаться.
1: Так, что касается львов, то сегодня здесь гороскоп говорит так. Эмоции улучшаются к вечеру. После разрешения, смотрите-ка, финансовых вопросов. Ну, может быть, все деньги просто спустили днем, а вечером уже, ну, чего страдать, когда не почему.
0: Девы, сегодня вечером вам будет довольно трудно решить, что делать с ситуацией, которая возникла в вашей личной жизни. Логика, жизненный опыт и мудрые советчики будут подсказывать одно, а сердце и интуиция нашептывают совершенно другое. Кого слушать, решать вам, как водится.
1: Весы, слишком много тире в одном предложении. Вам сегодня рекомендация от звезд. Старые отношения в приоритете, потому что новые знакомства рискованны.
0: Дальше у нас скорпионы. Что бы сегодня ни случилось, постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Они будут жизненно необходимы вашему любимому человеку, потому что у него с подобным подвигом могут возникнуть проблемы. Смиритесь с тем, что этим вечером вы сильнее, и благополучие вашего тандема зависит лишь от вас.
1: Ой, мне кажется, стрельцам сегодня будет очень хорошо вечером, потому что если вы молоды, здесь не уточнено по паспорту или душой, то вам улыбнется удача в любви, особенно если вы пока еще не обзавелись второй половинкой. А что касается взрослых, серьезных людей, то к вам возвращается вера в чувства.
0: Козероги, сегодня вы имеете право поиграть в маленького капризного ребенка. Все ваши исполнимые желания будут исполняться вашей половинкой беспрекословно, поэтому смело топайте ножками.
1: Так, ну а вот для водолеев здесь конкретно для семей, потому что первая половина дня сложилась не просто, в основном с детьми, а вот вечером вас ждет гармония с партнером.
0: Рыбы, хороший день для того, чтобы перевести ваши отношения с вашим любимым человеком из разряда временные в разряд длительные или даже постоянные. Переходы же от большого к меньшему сегодня не приветствуйте. Приветствуется, из этого вряд ли выйдет толк.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Наша музыка на радио Витебск.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: На радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
1: Еще раз здрасте. Здрасте, трек вечера в хорошей компании. Веселая рубрика, в которой вы играете самую главную роль, наши дорогие радиослушатели. И нам, как обычно, нечем открывать программу приветов и поздравлений. Музыкальный агент, который стартует в следующем часу. Но, может быть, вы нам поможете.
2: Да. Может быть, вы нам поможете, потому что у нас сегодня своеобразная такая мини-подборка. Наверняка она затронет чьи-то струны, ну, я не знаю, души, не души. Но...
1: И памяти.
2: И памяти, да. Да, и памяти.
1: Ты прям спицы должны были взять сейчас в руки памяти и начать что-то вязать.
2: Да, и стихи пошли. Ну, кстати, знаешь, вот то, что я не помню, какого года эта песня, если честно, но я точно помню, что все девчонки сохли по этим парням. Это как раз-таки был бум мужских коллективов, когда, ну, в основном до этого были девчонки, их было очень много, а тут пошли парни. Прям такие симпатичные, по несколько штук их упаковывали и отправляли, чтобы они пели нам песни. Так вот, группа «Корни».
1: Значит, друзья, смотрите, мы вам сейчас две песни покажем. Вы голосуете за какую-то, за «Корни» что, красными сердечками, да?
2: Да, за «Корни» красными сердечками.
1: Да, значит, кто набирает больше сердечек и баллов той песни, мы открываем программу. Мы просто про это не сказали. Программа «Привет, поздравления», музыкальный агент. «Корни». Значит, мы решили сегодня пошарить. «Корни».
2: Это
1: да? Такой кусочек в этой песне.
2: Это та часть, когда ароматами гладиолусов.
1: Ну тогда как раз таки и был этот ответ в те годы, потому что гладиолус, помнишь, это вот, это оттуда.
2: Ну, кстати, да.
1: Если вы считаете, что мы этой песней, вот. Ах, как душонка рвется! Так, красные сердечки за группу «Корни» ставим, если вы считаете, что мы будем открывать музыкальный агент. Но есть, друзья, еще альтернатива. И она же оттуда. От прям вот полная противоположность. Потому что я помню, сделали группу «Корни» и сделали группу «Фабрика». Мама, ну...

0: Знаменитый дирижер, я помню. Это начало 2000-х, да, кстати.
1: Мне кажется, что, кстати, под эту песню во всевозможных учреждениях в целом по Беларуси, ну, только ленивый не ставил какие-нибудь номера под эту песню, потому что всем хотелось быть той самой там Олей, Мариной, Зиной или еще кем-нибудь, у которой металлург, драматург и все остальные.
0: Да, и дирижер. Значит, черненькие сердечки, если вы считаете, что должна играть группа «Фабрика». Вот так вот интересно, мы решили «Фабрику звезд» сегодня столкнуть, и совершенно не важно, кто победит. Победит в любом случае дружба и та песня, которая вам особенно понравится. Ну и напомню, конечно же, сюда же Viber 7071071 присылаем мы что? Привет.
1: Что?
0: И что, что?
1: Письма, поздравления, музыку.
0: Денежные переводы.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Беларуси создаются условия для использования токенов в качестве средства расчета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Устанавливаются разрешенные случаи использования юридическими лицами токенов в расчетах, проводимых через криптобанки по внешнеэкономическим договорам. Право предоставлено юридическим лицам в случаях осуществления ими внешнеторговой деятельности, экспорт, импорт товаров, услуг, работ, объектов интеллектуальной собственности, а также в отдельных случаях деятельности форекс-компаний, лизинговой деятельности. Следственный комитет Беларуси завершил расследование по факту массового отравления детей в Минской области и назвал точную причину трагедии. В ходе проверки было установлено, что к тяжким последствиям привели нарушения санитарно-эпидемиологических норм на предприятии-изготовителе молочной продукции, допущенные работником в процессе производства. Подозреваемый задержан сотрудником милиции, в отношении него возбуждено уголовное дело. Вся партия опасной продукции была оперативно отозвана и изъята из торговых сетей. Назначен ряд экспертных исследований для установления всех деталей произошедшего.
0: В мире.
1: Европейские страны пока не готовы выступать посредниками в процессе урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, у Европы отсутствует необходимая готовность и, вероятно, политические предпосылки для выполнения такой роли. Песков отметил, что для успешной посреднической миссии требуется нейтральность и способность обеспечивать доверие сторон, чего, по его словам, в настоящее время не наблюдается у европейских государств. Он также подчеркнул, что любые инициативы по урегулированию должны учитывать позицию всех вовлеченных сторон и обладать практической возможностью привести к реальным переговорам и результатам.
0: Новости региона.
1: Завершился второй тур конкурса «Витебская красавица», информирует телеграм-канал «Город Витебск». Жюри призналось, что это было непросто. Почти 100 заявок, 100 историй, 100 лучезарных улыбок. Выбрать лучших из сотни – задача не из легких. Однако решение принято. В финал проходит 21 участница. Дальше прекрасные конкурсантки будут готовиться к самому важному выходу на сцену. Репетировать дефиле, работать над речью, сиять перед камерами на фотосессиях. Напомним, финал конкурса состоится в рамках празднования Дня города 26 июня на сцене Летнего амфитеатра. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, по западу до плюс 22. В Витебске будет 26-28 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: 7 минут 8. Добрый вечер. Вы радио Витебск. Программа «Приятного поздравления». Музыкальный агент. Да.
2: Музыкальный агент на связи. Естественно, и без приятных каких-то поводов никуда. Про ваши приятные поводы мы поговорим в течение часа. Есть на это время. Ну и, конечно, не забывайте заказывать музыку. А у нас сегодня Международный день друзей. Ну, не прямо на радиостанции, хотя это каждый день. Это каждый день. Но вообще 9 июня. 9 июня отмечает именно такой праздник. А еще день пускания мыльных пузырей.
1: Ну, это веселая штука. Ты умеешь этот пузырь в пузыре?
2: Я умею даже с рук выдувать пузырь.
1: Ну! То, что ты надувательство умеешь заниматься, я это знаю, конечно. Это все вы, девочки, такие.
2: Ой, да. Не надо приписывать гены, которых нет, пожалуйста.
1: Друзья, все, целый час в вашем распоряжении. Пишите, да, все ваши добрые, теплые слова. Очень просто. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Можем еще в группе ВКонтакте тоже взять, включить рубильник, да?
2: Да, включим. Кстати, однозначно. Имеем сегодня такую возможность. Знаешь еще, какой праздник нашла? No. Международный день мотоциклиста.
1: Мотоциклистов.
2: Тех самых ребят, которые активируются сугубо летом.
1: Летом и по ночам.
2: Но это уже как, это звучит как личная боль.
1: Ты слышишь вот это вот, да? Вот когда это тишина. Саш, ты же на Фрунзе живешь.
2: Я крепко сплю. Я просто крепко сплю. Все. Главное вовремя заснуть.
1: Здесь, друзья, могла быть реклама ваших хороших таблеток для сна. Это в отдел рекламы, куда мы скажем, если вам надо. Ну, а мы переходим к песне, которую будем открывать. Программу приветов. Большинство наших радиослушателей выбрало группу «Когни». С них и начнем.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Ну вот, попадали в ностальгию, теперь выбираемся из нее. Программа «Это поздравление, музыкальный агент». К вашим услугам.
2: Как образно ты сказал, я прям прочувствовала.
1: Да? Да. Так надо записать такое... в мою будущую книгу.
2: Цикл как-то...
1: Или песню.
2: ЖЗЛ. Да.
1: Да,
2: но там нет, подожди. ЖВЗЛ. Жизнь великих людей.
1: Нет, это ты сильно громко сказал. Не надо мне такого счастья.
2: Давай, есть у нас пара приятных приветов. Вот, например, Иван здесь написал: поздравьте, пожалуйста, мою сестру Нонну с днем рождения. Ой, и имя такое у девушки красивое. Поздравляем вас с днем рождения. У вас замечательный брат, который вас только что поздравил. И наверняка сюда же нужно приписать обязательно слова о счастье, здоровье, чтобы побольше было финансовых возможностей, ну и, конечно, музыки.
1: А еще Лену поздравляют ее друзья Маша, Дима и Катя. Передают огромный воздушный шарик с поздравлениями с днем, в честь дня рождения. Желаем, чтобы все мечты сбывались с первой попытки. И пускай этот год будет очень крутым.
2: И есть еще одно у нас здесь приветствие. Татьяна написала, она передает привет своему Денчику, моему будущему мужу. Серьезная женщина, сразу чувствуется. Я сегодня очень-очень радовалась, придя с работы домой, получив весточку, мой родной. У меня все отлично, не переживай, скоро отвечу, любимый, очень скучаю всегда, думаю о тебе и чувствую, что скоро увидимся, бесконечно люблю, страстно целую.
1: Давайте потанцуем под Шаде. Музыкальный

0: агент.
1: Как хорошо, что у наших радиослушателей есть поводы. И как хорошо, что эти поводы мы озвучиваем. И хорошо, что к этим поводам мы добавляем музыкальные заявки. Об этом, пожалуйста, вы можете нам писать, не стесняйтесь. Если что-то вам нравится, вы хотите послушать, то постараемся достать самых дальних музыкальных полок.
2: Так, есть у нас здесь Светлана, которая передает огромный привет своему любимому буслику. Ну, собственно говоря, от его любимой. Не написано кого.
1: Птички?
2: Наверное.
1: Ольга написала: «Добрый вечер. Хочу передать привет своему мужу Дмитрию, который сейчас далеко. Делюсь с ним, что с экзаменом все хорошо. Прошу поставить для него песни «Руки вверх», Элман и Мона. Он тебя целует. Жена Оля и сын Глеб». Выполняй музыкальную заявку.
0: Агент.
3: Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял.

0: агент.
1: Мы сейчас так не то что похихикивали с Анастасией, но вот пытались найти все музыкальные заявки, которых нам тут накидали наши радиодрузья, и удивительно, что ни одной из них не нашли. Причем даже так, я держал Анастасию за ноги, она, значит, тянулась до самой последней вот от этой полки, и все не дотянулась, и не
2: нашла. В общем, так себе мы детективы, знаешь, так себе мы поисковики.
1: Ну, да!
2: Ну что ж, ну вот так сегодня, поэтому, к сожалению, простите, пожалуйста, если вдруг именно ваши музыкальные композиции мы не обнаружили. Кстати, что касается привета, вот здесь есть Евгений, который передает привет любимому городу. И вот как раз-таки делает музыкальную заявку. К сожалению, нет ее, как вы уже поняли, Евгений. Но привет, вот он, пожалуйста, прозвучал. Вам, кстати, тоже.
1: Есть Дмитрий. Елене от мужа Дмитрия огромный привет. Я тебя люблю. И попросил песню «Спасибо за сына, за дочь». Но нет у нас Боярского, тоже опять же возвращаюсь.
2: Смотри, есть еще одно письмо, но вот здесь прям красота. Поздравляем сегодня Читу Жиланковых Владимира и Юлии с серебряной свадьбой. Следующие 25 лет будут еще счастливее. Вот так вот написала Юлия. Мы в этом абсолютно уверены. И мне кажется, отсутствие музыкальной композиции на это никаким образом не повлияет, потому что есть очень романтичная, очень приятная замена.
1: Я согласен. Давайте послушаем. Лирика «Возле дома твоего» — это про любовь, про чувства, про песни, про прогулки.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Минск вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов по пляжному футболу. Украина и Латвия подписали соглашение о беспилотниках. Более 60 тысяч французов вышли на протесты после гибели 11-летней девочки. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: агент.
1: Теплый вечер, хорошая компания на любимой волне. Что может быть лучше? Лучше, если еще и приветик передать на той же самой любимой волне. Вайбер, Телеграм, 7071-071 принимаем. И, конечно же, группа ВКонтакте, туда тоже можно писать.
2: Так, кто же у нас есть? Есть у нас поздравляльщики. Дмитрий, например, сегодня поздравляет с днем рождения коллегу Зою Олеговну с наилучшими пожеланиями всего и побольше. Главное, здоровья, оптимизма и хорошего весеннего, какого есть, настроения.
1: Весеннего? Может быть, у людей весна в душе. Летом бывает тоже весна в душе. А бывает летом зимнее настроение.
2: Хорошо, что не осеннее. Главное, чтобы до этого не дошло.
1: Молодец! А вот тут какое хорошее настроение. Подруги Лены и Аня поздравляют Катюшу с рождением малыша. Желаем тебе сил, терпения, море сладких моментов с крохой. Пусть малыш растет здоровым и счастливым. А рядом всегда будут любящий папа и мама. Любим вас.
2: Любовь у нас здесь есть. Кстати, практически в студии. Передает огромнейший привет любимому внуку Андрейке. Желает ему уютного вечера, отличного настроения, радостных событий. И будь всегда бодрым, веселым, здоровья и удачи тебе, мой родной. Привет от Жени с Мариной и от дяди Андрея с тетей Ларисой. Обнимаю, целую, очень скучаю. Бабуля Люба.

0: момент.
1: Ой, наша радиослушательница Наталья Борисовна написала, что ее кот знает все песни, которые у нас играет, знает и поет.
2: И днем и ночью кот ученый все ходит под спикругом и слушает песни.
1: Мои тоже коты знают, какие песни он сыграет, тоже подпевают периодически.
2: Ну вот, команда собралась.
1: Ну, у меня их трое. У меня такой кошачий хор. Ты что, под радио Витебск, под Алису?
2: Красота, есть где разгуляться. Есть у нас еще одно приветствие. Большой привет для сына Коронова Сергея. И еще огромное количество приветов от Татьяны. Ну что ж, я полагаю, Елизавета тоже присоединяется к этому привету. Вот, пусть всем будет хорошо.
1: Юля написала: здравствуйте, любимое радио. Поздравляем с днем рождения Ярошевич Татьяну из агропоселка Леонишина. Пусть все мечты и желания исполняются, проблемы и невзгоды обходят стороной. Любви, здоровья, крепкого, энергии неземной. Всегда хорошего настроения, и пусть все будет хорошо. Я предлагаю прямо еще добавить песню про Черри Леди. Как вы считаете, Анастасия? Я так за.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Интересные сообщения к нам порой приходят. Написал нам Денис. Здравствуйте. Могли бы вы пожелать двум парням на Ивеко Еврокарго побольше времени для рыбалки? Очень прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Написал. Я не знаю, от нас зависит ли что-то, или мы должны молиться каким-то определенным рыбным богам, чтобы...
2: Чтобы поклев был, да?
1: Поклев?
2: А как-то?
1: Интересно такое.
2: Я решила объединить поклеп и клёв.
1: И клёв. Хотелось бы пожелать, чтобы было клёво просто парням, вот этим вот всем. И чтобы, ну, рыба все дела. В общем, да, пожелаем. Может быть, вас вот на рыбалку не отпускают. Такое тоже бывает, знаешь, когда... Или загоняют, когда уже домой.
2: А ты думаешь, из-за этого они такие радостные, потому что вырвались наконец?
1: Ну да, бывает. В общем, если вы собираетесь на рыбалку и ловите рыбу, вам большой клёв на уду ваш. На уду, да, так говорят. Клёв на уду такой.
2: На уду ваш? Это все, что я слышала? Так, ладно, это какое-то таджикское блюдо чуть-чуть. Ладно.
1: Как еще раз?
2: Таджикское блюдо.
1: Нет.
2: На уду ваш. Нет? Ладно, друзья, в общем, и поесть, и половить.
1: Да, здорово, что ты пол Никола сегодня? Не обеда, а пол Никола. Это значит, ела что-то втихаря.
2: Ты такая, знаешь, сок и печенье. Больше не было ничего. Что касается еще одного сообщения, тезисно о любви, пишет нам Ольга.
1: Да, подожди, сейчас, подожди. Заканчивать тему рыбы. Написал Сергей Держанович только что. Напоминаю всем, сегодня в 00:00 заканчивается запрет на ловлю рыбы. Это вот все, она, значит, отнерестилась, и все можно, значит, ловить всеми разрешенными способами лова.
2: Ну, парни, значит, вам придется до 12 посидеть.
1: Так что этот Держанович точит крючки, похоже.
2: Понятно, уже кто-то собирается составить компанию. Кто составит компанию Ольге?
1: Давай
2: про
1: разбираться.
2: Любовь,
1: про любовь.
2: Да, про любовь. Мне передает она привет для любимого единственного папочки и мужа Сережки Торлина. И говорит следующее. Любить – это быть рядом 24 часа 7 дней. Но не обязательно быть рядом физически. Моя душа и мое сердце всегда рядом с тобой. От этого все проходит легче. Твоя семья, сыночки-ангелочки и Олька.
0: Музыкальный

0: Реклама. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Нас не отпускают, Анастасия. Нас не отпускают. Сообщения от наших радиослушателей. Это приятно, конечно. Друзья, как здорово, что мы проводим вечер вместе с хорошей компанией. Напомню, как обычно, всегда с 16.00 до 20.00 на любимой волне. На волне радиоэфир, на главной волне региона.
1: Это ты так плавно прощаешься уже, да? Потихонечку. Да. Такой, вроде и ручкой машу, но вроде как и ногами ближе к двери. Но, кстати, есть у нас, тем не менее, последнее и предпоследнее сообщение. Юлия здесь поздравляет сегодня с днем рождения. Канабрик Наташу из города Верхнедвинска. Желает отличного настроения, крепкого здоровья, достатка, счастья. Пусть радость и любовь согревают душу, а рядом будут только верные, надежные, близкие друзья. Благополучия, незабываемых впечатлений и приятных сюрпризов.
0: А также написала Юля, сегодня день рождения очень хорошего человека, Тани Ярошевич. Поздравляю, счастья и здоровья, самое главное, люби и будь любимым. Музыкальный привет от меня. Ну, соответственно, и от нас получается. И вообще поздравляем всех именинников дня сегодняшнего, конечно. Пускай все ваши мечты обязательно сбываются. Ну и пожелаем, чтобы у вас сбылось то, что вы сами себе пожелаете.
1: Чтобы неделя рабочая была очень короткой, а выходные были всегда длинными, ну хотя бы по ощущениям. И при этом всегда хватало денег для того, чтобы реализовать все на этих выходных.
0: Ну так вот скажут потом, что на радио лентяи работают, конечно. А с вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра, пока.
2: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Торф – национальное достояние. Он должен прежде всего работать на нашу экономику. Хотя торфяный грунт – это продукт, пользующийся серьезным спросом на внешнем рынке. Об этом сказал журналистам министр энергетики Денис Мороз на открытии центра торфяной промышленности в поселке Усюж, передает Белта. Кроме Китая, заинтересованная в торфяной продукции страны Европы, Азиатского региона. Перспектива развития именно экспортного направления по торфяным грунтам очень большая. Но при этом мы ставим задачу для себя, и президент ее так формулирует, что в первую очередь нужно закрывать внутренние потребности в торфе. Это наше национальное достояние, и он должен работать на нашу экономику, подчеркнул Денис Мороз.
1: В мире.
2: Премьер-министр Латвии Андрис Кубергс и Владимир Зеленский сегодня в ходе саммита Северо-Балтийской восьмерки в Таллине подписали соглашение о беспилотниках. Об этом сообщают латвийские СМИ. Отмечается, что в рамках соглашения Украина обязалась оказать поддержку в передаче экспертизы, особенно в контексте беспилотных системы ПВО. Кубергс в заявлении для СМИ сказал, что Украина в настоящее время лучше всех в мире знает, как бороться против беспилотников. Это соглашение позволит усилить противобеспилотную обороноспособность Латвии, выразил он мнение. Более 60 тысяч человек по всей Франции приняли участие в акциях протеста после резонансного дела о похищении и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщил телеканал BFM TV. По информации ведомства, 8 июня в стране прошли 216 манифестаций. В Париже на улице вышли около 3 тысяч человек. Часть протестующих собралась у здания Министерства юстиции и апелляционного суда, выражая возмущение действиями правоохранительных органов и судебной системы. Подозреваемый ранее был замешан в уголовных делах, связанных с насилием над детьми, однако ушел от наказания.
1: Новости спорта.
2: Спортсмены Минска одержали 3 победы и вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре, сообщает Белта. В последнем поединке предварительная группа H чемпионы Беларуси разгромили французские Монпелье со счетом 7-1. До этого подопечные Дмитрия Камзолова одолели немецкий Бич Ройлс с минимальным перевесом в счете 4-3, а потом не оставили шансов на успех финскому клубу Хобби 14-3. Итоговое положение: Минск 9 очков, Бич Ройлс 6, Монпелье 3, Хобби 0. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, по западу до плюс 22. В Витебске бы ожидается 26-28 градусов тепла. Прогноз предоставлен у был гидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На Радио Витебск. Час по-русски.
6: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на Радио Витебск.
7: Все мы изначально

0: реклама. Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на радио.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять?

не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю,

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов войны в рамках акции «К столетию Великой Победы». Министр обороны Болгарии заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине. Куба Гагарина привезут на один день в Минск. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Сейчас по-русски.
1: С вами группа Добро. Вы слушаете радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
2: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне.

0: Ты слушаешь Радио Витебск.
1: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
0: 24/7.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь и Россия в год 85-летия начала Великой Отечественной войны обменяются капсулами с посланиями ветеранов. Военно-патриотическая акция «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается. Стартует 19 июня, сообщили в Минобороны. В капсулах обращение к будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти, мира и созидательного труда. Церемония пройдет в торжественной обстановке. Белорусская страна передаст российским коллегам три капсулы, которые займут почетное место в музейном комплексе «Дорога памяти» в парке «Патриот». В свою очередь, российская страна также передаст три капсулы. Их разместят в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», Музей истории Великой Отечественной войны и Музея славы Могилевщины. Планируется, что капсулы торжественно вскроют в столетний юбилей Великой Победы.
0: В мире.
1: Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что Болгария больше не будет поставлять оружие Украине. По его мнению, исход конфликта в Украине не будет разрешен на поле боя. Мы наблюдаем позиционную войну, и сколько бы оружия ни накапливалось, единственное, чего удается достичь, это гибель людей, сказал он. Министр также призвал к справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта. Стоянов добавил, что роль Евросоюза в мирном процессе крайне важна, однако сообществу будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС оказывает помощь Украине в ее усилиях в этой войне. Швеция отменила постоянный вид на жительство для соискателей убежища, сообщает ТАСС. Парламент проголосовал за предложение правительства, которое включает отмену разрешений на постоянное проживание для лиц, нуждающихся в защите, говорится в пресс-релизе шведского законодательного органа. Власти объясняют этот шаг стремлением создать лучшие условия для интеграции, уменьшить социальную изоляцию через сокращение миграции, связанное с предоставлением убежища. Новые правила вступят в силу 12 июля этого года.
0: Новости спорта.
1: Главный трофей континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина привезут в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси. Все фанаты хоккея смогут прийти на Минскую арену и увидеть кубок, а также сделать с ним памятную фотографию. Тренер-аналитик Вячеслав Гусов, который ранее работал со сборными Беларуси разных возрастов, в этом году стал двукратным чемпионом КХЛ в составе Ярославского Локомотива и уже везет Кубок Гагарина в Минск, говорится в сообщении. Выставит кубок на Минской Олимпик-арене в четверг, 11 июня с 14 до 19 часов. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска — автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, по западу до 22 градусов тепла. В Витебске будет плюс 26-28. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 41 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, по западу от 19 до 22 градусов тепла. В Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, по западу от 19 до 22 градусов тепла. В Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, по западу от 19 до 22 градусов тепла. В Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, по западу от 19 до 22 градусов тепла. В Витебске плюс 26-28. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск 24/7.
1: Все мы изначально.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск. Радио нашего города.
1: Эй, you got what I want, Sony, yeah.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Радио Витебск. Волна твоего города. Broken down.

0: Витебск. Радио нашего города.
1: Ну и совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

Радио Витебск. Радио для тебя. I could stay awake just to hear.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.